0: лагерь закроется, чтобы вновь открыть двери перед заезжающими на вторую смену. На нее уже набрали желающих, а на третью смену места еще остались. Успевайте записаться. И еще одна новость. 16 мирнинских семей пройдут с цветами ромашковым парадом. Сегодня в городском парке отпразднуют День семьи, любви и верности. На спортплощадке парка горожан ждут выставка-ярмарка ремесел, мастер-класс и литературная эстафета «Быстрее ветра с книгой». Праздник начнется в 2 часа дня на спортплощадке и завершится в амфитеатре концертом и флешмобом молодых специалистов. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане пасмурно, резкое похолодание. Воздух прогреется до 10 градусов тепла без осадков. Серое дождливое небо в Ленске – 13 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале до плюс 12. В алмазной столице пасмурно – 15 градусов. Синоптики дождя не обещали.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Ты знаешь, если завтра нас накроют холода, если остановится наша планета, я разлюблю тебя примерно никогда и буду знать, что мы под одним небом. Ты знаешь, если завтра нас накроют холода, если остановится наша планета, я разлюблю.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Доброе утро. В студии Денис Передонов. Это новости короткой строкой. В Айхале временно отключат горячую воду для подготовки к отопительному сезону. Отдыхающие орлята спасли остров детского веселья и закрыли первую смену. В Мирном пройдет ромашковый парад в честь Дня семьи, любви и верности. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане пасмурно, резкое похолодание. Воздух прогреется до 10 градусов тепла без осадков. Серое дождливое небо в Ленске – 13 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале до плюс 12. В алмазной столице пасмурно – 15 градусов. Синоптики дождя не обещали.
1: Радио

Нашла твой колючий свитер, он пахнет тобой и костром. И пыльная открытка, где клятва навеки через «а». Мы были так уверены, что это навсегда. И причина не в шторме, не в громе средь белых дней. Просто тебе.

0: любил.
1: Радио «Алмазный край».

0: sorry. No.
1: А ви знали? Факты о работе Алроса.
2: По итогам 2025 года выручка Алроса превысила 240 миллиардов рублей, а компания прошла цикл лучше многих мировых конкурентов. Алроса укрепляет лидерство, обеспечивая стабильность и развитие в любой экономической ситуации.
1: А вы знали?
3: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: В Мирном 10 часов.
1: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. В Айхале временно отключат горячую воду для подготовки к отопительному сезону. Отдыхающие орлята спасли остров детского веселья и закрыли первую смену. В Мирном пройдет ромашковый парад в честь Дня семьи, любви и верности. Теперь подробно. В Айхале не будет горячей воды с конца июля до конца августа. За это время сотрудники ПТВС подготовят коммунальные сети к отопительному сезону. Плановое отключение пройдет в два этапа. В нижнем поселке горячей воды не будет с 20 июля по 3 августа, а в верхнем поселке с 4 по 18 августа. Далее. В детском лагере «Орленок» завершилась первая смена. Три недели ребята жили на острове Питера Пэна, придумывали кричалки диким племенам, а еще собирали фантики, чтобы построить из них пиратские фрегаты и обустроить квартиры. 20 дней в лагере «Орленок» прошли как один, а воспоминания о друзьях и приключениях остались на всю жизнь. Предпоследний день у орлят похож на выезд роты из казармы. Дети делят вещи, ставшие за месяц общими, собирают чемоданы домой. Для Артема Яценко это вторая смена в «Орленке», но он уже готов уговаривать родителей отправить его сразу на две смены в следующем году.
3: Очень грустно покидать «Орленок». Здесь очень весело. Ты находишь много друзей, много знакомств. Вечно общаетесь, всегда вместе. Всякие веселые мероприятия каждый день, вожатые. Каждый день вас будят, улыбаются вам. Бусы – это нам подарили вожатые каждому, ну, на память. Ну и просто, чтобы мы, наш отряд сплотился.
2: Ракушки – часть островного антуража смены. Ее тему по традиции держат в секрете от детей. В этот раз они попали на остров вечного детства Орляндия, и их отряды перевоплотились в племена дикарей. Миссия сезона для маленьких островитян – помочь Питеру Пену спасти Орляндию от исчезновения весельем. В знаменитого литературного персонажа перевоплотился методист лагеря Владимир Гученко.
4: Вообще, Питер Пен – это мой любимый персонаж из детских книжек. Он про вечное детство, ребенок, который не хотел взрослеть, но все равно принимает какую-то ответственность, заботится о других мальчишках. Вот. И ну, поскольку основной заводила лагеря – это методист, который все придумывает, как и Питер Пен, тоже было принято решение, что вот я Питер Пен, старший вожатый – это Венди, ну и так далее. У нас тоже по ролям все распределено.
2: Руководители «Орленка» наградили лучшие отряды смены, поблагодарили ребят за сохранение экологии. Дети копили фантики от конфет с обедов, чтобы собрать из них пиратские фрегаты. Материалов хватило даже на обустройство квартир, правда, миниатюрных. Озвучили и главную номинацию заезда – звание «Лучший ребенок». Тот, кто набрал больше всех баллов активностей. Дети покинут Орляндию, и лагерь закроется, чтобы вновь открыть двери перед заезжающими на вторую смену. На нее уже набрали желающих, а на третью смену места еще остались. Успевайте записаться. И еще одна новость. 16 мирнинских семей пройдут цветами ромашковым парадом. Сегодня в городском парке отпразднуют День семьи, любви и верности. На спортплощадке парка горожан ждут выставка-ярмарка ремесел, мастер-класс и литературная эстафета «Быстрее ветра с книгой». Праздник начнется в 2 часа дня на спортплощадке и завершится в амфитеатре концертом и флешмобом молодых специалистов. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане пасмурно, резкое похолодание. Воздух прогреется до 10 градусов тепла без осадков. Серое дождливое небо в Ленске – 13 градусов. На севере района облачно с прояснениями, в удачном Айхале до плюс 12. В алмазной столице пасмурно – 15 градусов. Синоптики дождя не обещали.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии Алроса.
3: В специализированный тест «Алмаз Автоматика» требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования третьего разряда, инженер-электроник второй категории, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике шестого разряда. Телефон 8-983-00-38-25. В акционерное общество «Алросаторг» требуется мойщик посуды, столовая рудника «Интернациональный», а также требуется комплектовщик товаров. Телефон 8-914-309-47-16. В управление материально-технического снабжения требуется начальник в отдел производственного контроля пожарной безопасности ГУ ИЧС, старший кладовщик и ведущий инженер в отдел главного энергетика. Телефон для справок 8-914-309-72-95. В Вилюйскую ГРЭ требуется замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах, доводчик алмазосодержащих концентратов, водитель погрузчика, машинист насосных установок, электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования. Телефон 8-914-309-72-95. В общество «Алроса Спецбурения» требуется слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования. Телефон 8-914-309-72-95. В культурно-спортивный комплекс требуется психолог, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщик служебных помещений в «Орленок», а также требуется плотник пятого разряда. Телефон 8-984-121-00-36.
0: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: В Мирном 11 часов.
1: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко дню города и дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала. Гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
2: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: Профилакторий Горняк запустил программы лечения сердца, сосудов и стресса с персональным подходом к каждому пациенту. Алроса укрепляет здоровье сотрудников, внедряя доступную медицину высокого качества.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Хорошее настроение.
1: Профсоюзный дайджест.
2: Привет! В эфире «Профсоюзный дайджест». Новости от первичек профсоюза «Профалмаз». В Мирницком районе завершился туристический слет «Вилюй». В этом году участие в соревнованиях приняли 14 команд из Мирна, Удачного, Айхалова, Светлого и Ленска. Участникам предстояло пройти туристическую полосу препятствий, показать навыки ориентирования, вязания узлов, транспортировки условного пострадавшего, а также проявить себя в творческих конкурсах и организации туристического лагеря. По итогам соревнования победителем стала сборная Мирнинского авиапредприятия и авиакомпании «Алроса». Команда называлась «Авиаторы». Авиаторы получили главный приз – 200 тысяч рублей. Второе место заняла команда «Алмаз Автоматика», завоевавшая приз в размере 150 тысяч рублей. Бронзовым призером стал Мирнинский горно-обогатительный комбинат, получивший 100 тысяч рублей. Победители отметили, что успешно справились со всеми этапами соревнований и особенно гордятся слаженной командной работой. Команда «Алмаз Автоматика», помимо второго места в общем зачете, победила в номинации «Лучший бивуак». Участники создали тематический лагерь, стилизованный под коммунальную квартиру, и подчеркнули, что именно совместная подготовка и внимание к деталям сделали этот проект особенным.
1: Профсоюзный дайджест.
2: Представители Мирнинского ГОКа рассказали, что соревнования потребовали от участников выносливости, взаимовыручки и настоящего командного духа. По их словам, третье место стало заслуженной наградой за упорство и сплоченность коллектива. Теплыми впечатлениями поделились и представители культурно-спортивного комплекса «Алроса». Они поблагодарили организаторов и судей за интересную трассу и высокий уровень проведения соревнований, а также отметили поддержку руководства и профсоюзной организации, благодаря которой команда смогла принять участие в слете. Туристический слет «Вилюй» вновь объединил любителей активного отдыха, спорта и командных испытаний, став площадкой не только для соревнований, но и для общения, обмена опытом и укрепления корпоративных связей. На этом все. Оставайтесь с нами. Вы слушали «Профсоюзный дайджест». Новости от первичек профсоюза «Профалмаз».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и я расскажу, как приятно с пользой провести эти выходные. В субботу, 11 июля, в Айхале состоится долгожданный легкоатлетический кросс «65 алмазных лет», посвященный юбилею поселка. Участие принимают мужчины и женщины от 18 и старше. Место сбора – улица Промышленная, 30. Старт в час дня. А еще хотим напомнить, в связи с забегом в Айхале временно ограничат движение автомобилей. С 12 до 14 движение закроют на участке от перекрестка улиц Алмазной и Промышленной до въезда на улицу Соборная площадь. С часу до часа 40 проехать нельзя будет по маршруту перекресток улицы Юбилейной, улицы Промышленной, Корнилова, Советская Промышленная. Водителей просят заранее выбирать объездные пути и учитывать временные ограничения. Продолжаем. В Ленском историко-краеведческом музее открылась выставка всероссийского фотопроекта «Семья героя». Каждая фотография – это рассказ без слов. Вас ждут по адресу Ленина, 52. А вот музей «Алмаза» в Мирном будет закрыт до следующей пятницы в связи с техническими работами по экспозиции. Поэтому за досугом вы можете отправиться на Алмазную долину. Там вас ждут новые, современные и очень уютные беседки-домики. Приезжайте отметить день рождения, провести время с семьей и друзьями, пожарить шашлыки, прокатиться на летнем тюбинге и велосипедах. Для детей работает игровая зона развлечений «Мадагаскар». Режим работы «Алмазной долины» следующий. Среда, пятница с 10 утра до 5:30 вечера. Суббота, воскресенье с 10 утра до 7:30. Понедельник и вторник – выходной. У меня на этом все. Отличных выходных!

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Магазин «Коптим, доедим» приглашает вас за копчеными мясными деликатесами. Также в ассортименте купаты, шашлыки и стейки из мраморной говядины. Обращаться по адресу Ленинградский проспект, 7/4Г, заезд между МЧС и ПТВС. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Корпоративный университет «Алроса» объявляет набор из числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза, содержащих концентратов, 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова, 11, АБК Рудника Мир, кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы и москитные сетки. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон «Ко дню города» и «Дню алмазодобытчика». С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала. Гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе. Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани пасмурно, резкое похолодание. Воздух прогреется до 10 градусов тепла без осадков. Серое дождливое небо в Ленске, 13 градусов. На севере района облачно с прояснениями, в удачном Айхале до плюс 12. В алмазной столице пасмурно, 15 градусов. Синоптики дождя не обещали.
4: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсет, ООН, ИКЮС, Тонбир, Немеда, свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, регистрация, надзор, федеральная служба, и Клинча, Субибир, Сыл, Тосуню, Субибир, Сыл, Тосуню, Субибир, Сыл, Тосуню, Субибир, Сыл,
0: для слушателей старше 16 лет.

0: в Мирном. 12 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске: в Айхале на время легкоатлетического кросса ограничат движение транспорта. В Ленском и Мирнинском районах бушуют 5 лесных пожаров. В Мирном пройдет ромашковый парад в честь Дня семьи, любви и верности. Теперь подробно. 11 июля в Айхале временно ограничат движение автомобилей из-за легкоатлетического кросса 65 алмазных лет, который пройдет в честь юбилея поселка. С 12 до 14 движение закроют на участке от перекрестка улиц Алмазной и Промышленной до въезда на улицу Соборная площадь. С часу до часу 40 проехать нельзя будет по маршруту перекресток улицы Юбилейной, улицы Промышленной, Корнилова, Советская, Промышленная. Водителей просят заранее выбрать объездные пути и учитывать временные ограничения. Далее. 3 лесных пожара обнаружили в Ленском районе. 2 уже взяли под контроль. Об этом сообщила местная единая дежурно-диспетчерская служба. Всего огнем затронуто 2,5 гектара. Тушит его 51 человек. Ближайшие поселки Пеледу и Крестовский в 9 километрах. Им ничего не угрожает. В Мирнинском районе также продолжают бороться с возгораниями в окрестностях Айхала и Маркоки. Всего в Якутии бушует 57 лесных пожаров на площади более 26 тысяч гектаров. С 10 июля в республике вводят региональный режим чрезвычайной ситуации. Жителям рекомендуют реже выезжать в лес, не разводить костры и не сжигать мусор. За нарушение режима ЧС оштрафуют или привлекут к уголовной ответственности. И еще одна новость. 16 мирнинских семей пройдут с цветами ромашковым парадом. Сегодня в городском парке отпразднуют День семьи, любви и верности. На спортплощадке парка горожан ждут выставка «Ярмарка ремесел», мастер-класс и литературная эстафета «Быстрее ветра с книгой». Праздник начнется в 2 часа на спортплощадке и завершится в амфитеатре концертом и флешмобом молодых специалистов. У меня на этом все. До встречи в эфире.
3: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
4: Для слушателей старше 16 лет.
0: Гости дневного эфира.
5: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», у микрофона Григорий Евтодий. И говорим сегодня о детском отдыхе, о, в том числе, лагере отдыха, детского отдыха «Орленок», о сменах, которые прошли, которые вот-вот начнутся, и о будущих сменах, на которые еще можно купить путевку. Эту тему мы обсуждаем сегодня с гостями студии, а именно Алиной Серебровой, как раз воспитанницей, отдыхавшей как раз в этом лагере. Алин, привет!
6: Здравствуйте!
5: Еще у нас одна Алина в гостях с очень и очень сложной фамилией. Алин, сейчас поправь меня. Смокотнина.
6: Смокотнина.
5: Смокотнина. Ура! Мне удалось. Хе-хей! И Владимир Гуценко. Гученко, пардон. Вот здесь на вторая версия, я так понимаю, верна.
7: Да, абсолютно.
5: Методист и, кстати, тоже вожатый детского лагеря «Орленок». Ребята, рад вас видеть. Вот познакомились с вами буквально 5 минут назад. Тут как раз, я так понимаю, то, что все, закрылась первая смена, с чем я вас и поздравляю.
7: Спасибо.
6: Спасибо.
5: Молодцы, молодцы, здорово. Поэтому давайте начнем с как раз вопросов по самой детской программе, потому что мы говорим о программе отдыха. Детский лагерь отдыха – это не та история, когда дети просто сами себе предоставлены, а здесь нужно их быт, их досуг расписывать от минуты до минуты, чтобы ни минуты покоя не было. Все, как говорится, шло в дело, все развлекало. И поэтому обычно у всех смен есть какая-то концепция, какая-то идея. Ну, грубо говоря, вот у нас в этом году такая тематика, в этом году сякая, и, соответственно, вот у этой первой смены, которая только что закончилась, что там была за тематика?
7: У первой смены была тематика «Орландия. Страна всегдашнего детства». Это про Питера Пэна и про страну, где все никогда не стареют, остаются детьми, шалят, озорничают и выдумывают всякие выдумки.
5: Вау! Хорошо. Ну, то есть такую тематику взяли перед собой. Будете рассказывать уже про вторую смену?
7: На самом деле у нас все тематики держатся в секрете и для детей, и для вожатых. Даже вожатые еще не знают ни вторую тематику смены, ни третью тематику смены. Но они достаточно кардинально отличаются от первой. То есть что-то похожее уже не будет, будет абсолютно другое.
5: Хорошо, вот разрабатывая все эти программы отдыха, потому что и тематики, вы какие задачи перед собой ставите в первую очередь? То есть что это должно быть? Там безопасность, условно, чтобы дети никуда не успели разбежаться?
7: Ну, в первую очередь, конечно же, безопасность. У нас организована безопасность лагеря на высшем уровне, охрана, Алроса охрана работает, плюс педагогический состав тоже следит за тем, чтобы у детей было все хорошо, чтобы никто никуда не сбежал ни в коем случае. Ну, вообще, первое... первостепенная задача при придумывании тематики, при постановке, при расписывании тематики – это именно педагогический смысл, который несется. Если на первой смене это было про воспитание ребенка, то есть то, что ребенком нужно быть, наслаждаться, это лучшее время в жизни, прям буквально, когда ребенок может быть ребенком, шалить, играть, наслаждаться этим, то на других тематиках там есть другие моменты, которые воспитывают какие-то определенные другие структуры.
5: Например?
7: Ну, что бы вам такого сказать? Ну, на третьей смене, допустим, все очень будет упираться в фантазию. Снова в фантазию, но уже больше такую необычную фантазию.
5: Необычную фантазию. Звучит весьма-весьма витиевато. Хорошо. То есть, наверное, здесь я попытаюсь тебе помочь. Имеется в виду креативность какая-то.
7: Да, будет много креативности, будут различные мероприятия на то, чтобы развивать творческое мышление именно, и различные конкурсы, которые будут тоже для творчества направлены.
5: Ну, ты сразу про третью смену рассказал, а вот в этой смене что было нового, опять же таки, в отличие от предыдущего года, потому что здесь маленький контекст, вы в этом лагере уже бывали, то есть вы сами из Новосибирска, и эта традиция как раз Орленка, когда педагогический университет отправляют вожатых и методистов как раз вот сюда, в Орленок, и поработать, и придумать программу. Поэтому и вопрос именно о том, что появилось нового, в отличие от предыдущего года.
7: Ну, тематики из года в год меняются, они никогда не повторяются. На протяжении, ну, как минимум 5 лет точно она не повторяется, это ни одна тематика. Вот. В этом году много нововведений в плане мероприятий. Очень много новых мероприятий, которые никогда до этого не проводились в этом лагере, которые заимствованы, возможно, из каких-то лагерей Новосибирска, из самой копилки педагогического вуза, новые мероприятия, которые там разрабатываются. То есть оно введено, вот такие новые мероприятия, а так есть определенные обязательные мероприятия, которые проводятся из года в год, из смены в смену, традиционные, дети их ждут, дети их любят, дети в них участвуют.
5: Я опять же попрошу какой-нибудь пример.
7: Ну, допустим, из года в год у нас проводится традиционное мероприятие «Сафари», где вожатые убегают от детей, а дети их догоняют и всеми силами пытаются принести, довести...
5: Жертву?
7: Ну, не жертву, но там жертвы тоже случаются иногда. Довести до определенного места сбора. Это очень весело, дети очень... любят это мероприятие, всегда весело к нему готовиться, в азарте, все уже знают, где прячутся вожатые, где их можно найти, каким образом можно их уговорить, довести. Это если про старые мероприятия, если про новое, то, допустим, в этом году, еще до линейки открытия смены, было проведено такое мероприятие, которое называется тимбилдинг. В тематике смены это называлось посвящение в потерянные мальчишки и девчонки. То есть каждый отряд проходил задание веревочного курса и сплочался внутри своего отряда.
5: Окей. Хорошо, еще один из моментов – это сочетание, баланс, грубо говоря, чтобы не перегрузить ребят какими-то вот командными играми или, опять же таки, какими-то заданиями, связанными с, может быть, физподготовкой, или просто-напросто, чтобы ребенок чувствовал себя отдохнувшим. Вот как найти этот баланс, как вы ищете эту золотую середину?
7: Ну, у нас строятся мероприятия разной направленности. Есть как вот такие, где просто повеселиться, побегать, подогонять. Есть творческие, это различные визитки, творческие выступления. Ребята готовили сказки народов России различные. То есть у нас было отдельное мероприятие, вечерка посвящена тому, что каждый отряд готовил какое-то мероприятие, посвященное определенной народности нашей большой необъятной страны. Вот. Для спортсменов есть спортивные мероприятия, которые... Спартакиада та же самая. Плюс спортинструкторы проводят периодически свои дружинные мероприятия, на которых отряды участвуют, соревнуются, состязаются. А для тех, кто больше любит рукодельничать, у нас есть различные кружки, на которых они могут прикладное творчество свое реализовать. И у нас было несколько творческих конкурсов. Это конкурс кораблей из фантиков, где каждый отряд в течение смены собирал фантики от сладости, от запрещенки своей, и по итогу сделали большой такой корабль.
5: Какой такой запрещенки?
7: Ну, знаете, у нас фантики, допустим, запрещены в лагере.
5: Вот какая запрещенка.
7: Конечно, вы про какую подумали. Вот. Плюс у нас был тоже новый конкурс, конкурс «Стингазет». Отряды соревновались в творческом подходе, в корреспонденции, собственно. Они прям собирали новости и оформляли большую отрядную «Стингазету».
5: Отлично. Дальше, если продолжать эту тему, то как учитывать интересы детей разных возрастов? Потому что там же малыши есть относительно. Там, не забыл, какая нижняя возрастная.
7: 7 лет.
5: 7 лет, соответственно, максимальный возраст это...
7: Ну, 14-14,5 где-то так.
5: Разница уже очень серьезная между детьми. Опять же, каждый год там они буквально там с ног на голову. И здесь вот как учитывать что, ну вот они все в одном лагере, одним нужно побегать, и одним, ну, почти малыши фактически, а другие уже такие подростки-подростки.
7: Ну, это просто...
5: Галина.
7: Это простраивается так, что мероприятия очень часто чередуются. Допустим, если сегодня у нас было творческое, где дети выступали на сцене, то завтра какое-нибудь соревновательное, где побегать. Затем кружки каждый день, где дети могут в целом реализоваться. Также спортивные кружки, творческие, танцевальные. То есть утром они могут реализовать свой потенциал. Ну и днем вечерние программы тоже чередуются друг за другом. Ну и плюс педагогический состав учитывает возрастные особенности. Мы готовимся 3 месяца, проходим школу подготовки вожатых. И старые, бывалые вожатые, и новые, новое пополнение вожатых проходят школу подготовки. И там проходят возрастные особенности, и уже во внутриотрядной работе проявляют какие-то, вот, которые необходимы потребности детям.
5: Окей. Какие мероприятия вызывали наибольший интерес у ребят? Вот из того, что вы сейчас назвали, они и за фантиками охотились, как выяснилось, и, видимо, за запрещенкой, то есть самой для лагеря детского и так далее и тому подобное.
7: Ну, наверное, что больше всего понравилось, то можно спросить у Алины, потому что она тоже бывалый ребенок.
5: А мы обязательно спросим, это у нас по плану.
7: Хорошо. Ну, на мой взгляд, дети очень-очень хорошо восприняли как раз-таки... Ну, тимбилдинг, про который я уже сказал, потому что это что-то новое. Старички и дети, в смысле, которые, они ездят на протяжении 5 лет, уже все это испробовали, все знали, они такие, ничего себе, что-то новое. Было очень приятно наблюдать, как они включались в это. Ну и плюс различные мероприятия, тоже нововведения, которые в спартакиаде, какие-то творческие, тоже на ура приняты детьми.
5: Отлично, отлично. Алин, теперь тебе вопрос. Хотя, на самом деле, это вопрос вожатым, вы можете вдвоем ответить на него, действительно. Как обычно устроен день ребенка, вот именно с точки зрения вожатого? То есть побудка утренняя, там дальше.
6: Ну, конечно, утром мы просыпаемся. Обязательно мы идем на утреннюю планерку, чтобы убедиться, что все вожатые встали, проснулись, разбудили детей. И еще раз повторяем план на день, чтобы четко все у нас прошло. Вот. Потом идем дальше, поднимаем детей, отправляем их умываться, чистить зубы, выходим на зарядку. После зарядки мы завтракаем. Потом у нас идет оргсбор, где мы с детьми обсуждаем все важные моменты на день, договариваемся о том, что мы будем делать. После этого мы продолжаем убираться в корпусе. Есть различные расписания. Можем там, допустим, в душ пойти, если у нас это стоит в расписании. Потом у нас утреннее поднятие флага, 10:45. Очень хорошее мероприятие, оно очень многим нравится. Вот. Потом после этого мероприятия, ну, в зависимости от дня, что какой день на смене сейчас конкретно идет, но, допустим, потом у нас идут кружки, после кружков у нас немного свободного времени, допустим, на что-то можно подготовиться, отрядную деятельность организовать, потом у нас обед идет, после обеда ДЧТ, 2 часа тишины, вот, тоже есть время у детей передохнуть, ну, прям поспать, отдохнуть малышам. Потом у нас полдник идет, после полдника также идет, допустим, подготовка к какому-нибудь мероприятию. Может быть, еще какое-то дружинное мероприятие есть в этот промежуток времени. Потом ужин, потом уже вечернее мероприятие в киноконцертном зале у нас в ККЗ. И после этого у нас тоже идет, ну, такие орг-моменты по... Анализу дня идет, с детьми разговариваем, раздаем второй ужин, тоже кушаем, потом время личной гигиены, дети умываются и все, укладываются спать, у нас отбой.
5: А сколько ему отбой?
6: Отбой в 10 часов. Ну, у средней старшей дружины в 10 часов, у младшей в 9:30.
5: Ну, чуть попозже. То есть я напомню про всякие такие вещи, связанные с комфортом, там же горячая вода, все это есть.
6: Да, конечно.
5: А интернета нет.
6: Ну, а он как будто бы и не нужен. У нас такой отдых выстроен таким образом, что телефоны дети сдают, и мы выдаем их 2 раза в день на ДЧТ и перед сном, чтобы дети могли позвонить родителям, с ними поговорить. Вот. А так в течение дня очень много мероприятий, где он в целом и не нужен детям, телефон. Как раз-таки очень хочется, чтобы дети приезжали в лагерь, чтобы они учились чему-то новому, играли, знакомились, развивались. А ну, для телефонов... Будет время просто поговорить вот, с родителями, успокоить там, рассказать, что нового произошло, вот, чтобы прям, ну, действительно организовать для них полноценный, хороший такой отдых.
5: Отлично, отлично. Ну, это, наверное, еще один из приемов, который помогает вам как раз, ребят, объединить в команду, особенно тех, кто, может быть, замкнут, может, приехал из другого города и никого не знает в этом лагере. Кстати, по поводу вот этих вот вариантов, а как, собственно, детей сплотить? Вот действительно, вот они приезжают, вообще друг друга, может быть, в глаза раньше никогда не видели. Или наоборот, может быть, вот там вот есть уже состоявшаяся компания, ребята, как-то к ним надо присоединить новичков. Здесь что помогает? Какие есть инструменты, которые помогают, ну, превратить вот ребят не просто в разрозненных подростков, а прям в команду-команду, настоящий отряд?
6: Ну, тут самое главное вот с самого начала смены работать, то есть задать хороший лад смене, то есть вожатым показать, какие вожатые на самом деле, то есть показать доброту, показать при этом и строгость, вот, дисциплину выстроить на отряде, и дальше уже в первый день мы проводим огоньки, и здесь можно спросить у детей, какие у них планы в целом на смену, чего они хотят, для чего приехали, вот, и потом уже, чтобы они все это озвучили, и мы потом начали двигаться, вот. Но в первые дни у нас идут игры на знакомство, много мероприятий там, где мы, дети знакомятся с вожатыми поближе, вожатые с детьми, узнают друг друга, и внутриотрядная деятельность идет, то есть вожатые готовят для детей игры, там различные отрядные дела, то есть мы можем их делить на команды, например, и, ну, понимаем, что вот есть компания ребят, которые общаются близко, и мы их поделим в разные команды, чтобы они уже знакомились с другими, и тем самым они могут вот узнать, что у них, оказывается, в соседней комнате живет девочка, с которой они могут очень хорошо начать общаться. Вот. Потом во время подготовки к мероприятиям, особенно, наверное, к гостеванию, идет прям огромный процесс сплочения отряда. Гостевание – это когда мы украшаем корпус наш, и, ну, внутри обязательно, иногда еще снаружи. Вот. И если отряд действительно заинтересован в том, чтобы их уголок был красивым, то они очень сильно стараются, просто там мастерят все, что можно, суетятся все. И потом у нас еще есть мероприятие, как спартакиада. Здесь тоже идет огромный момент сплочения ребят, потому что есть ребята, которые участвуют в соревнованиях, ну, кто-то в одних, кто-то в других, а остальные ребята поддерживают. И здесь тоже нужно задать правильный темп для ребят, то есть вожатым тоже поддерживать, там, бегать, кричать вместе с ребятами, пробегать по стадиону, поддерживать, да, ты молодец, ты все сможешь, справишься. Вот, и это прям очень наглядный пример, как можно сплотить детей. Ну и до этого, конечно же, вот проводить внутриотрядные мероприятия, игры. Потом вот идут такие общелагерные, которые тоже очень сильно помогают для сплочения каждого коллектива. Вот, и потом просто главное поддерживать такую атмосферу в отряде. И если вдруг какие-то проблемы, то тоже с детьми быть на, так скажем, такой волне, чтобы они всегда могли тебе довериться. Вот.
5: Вау. Обычно тоже в начале смены все равно дети обращаются с какими-то переживаниями, с какими-то проблемами и так далее и тому подобное. Что это чаще всего? То есть с чем обращаться? О чем спрашивают? Что их волнует?
6: Ну, они могут спрашивать или говорить, что я хочу домой, вот, я скучаю по родителям. Это обычно говорят ребята, которые приехали первый раз. Вот. Либо, ну, бывает такое, что, может быть, средний возраст может начать переживать из-за того, что в первый день с ними мало кто общается. Тут самое главное тоже – всегда нужно разговаривать с детьми, вот. Подмечать любое изменение настроения, вот, подмечаешь, и все, обязательно нужно с ним поговорить лично и разъяснить ему о том, что это только первый день, ты приехал, еще у нас будет столько много мероприятий, ты не представляешь, там будет, ну, можно там закинуть ему пару идей, какие вот будут мероприятия, вот, заинтересовать ребенка, что будет у него, вот, и можно еще такой моментик сказать, что, ну, давай вот завтра еще посмотрим, ну, давай, ну, вот еще два дня, и вот еще денечек, а потом он уже настолько привыкает, что он уже и не хочет уезжать.
5: Затягиваете, да. Значит. Кстати, вот истории с профориентацией, потому что даже у нас на Алмазном крае был сюжет о том, что приезжали в детский лагерь «Орленок» еще и гаишники наши замечательные, и сотрудники промышленной безопасности наши замечательные также, и так далее и тому подобное. Ну, в прошлом году тоже были специалисты, я вот единственное, что никак не могу вспомнить, кто же приезжал, но точно из алмаздобывающей промышленности были, по-моему.
6: Геологи,
5: точно, вот геологи, которые рассказывали о своей профессии. Здесь как дети откликаются вот на эти лекции, а скорее даже какое-то вот знакомство с профессией, с вот этими вот экскурсиями в быт?
6: Ну, я честно скажу, я стояла на этой смене на средней дружине, и я не попала вот в движение, когда приехали с профориентацией. Mm-hmm. Вот, но как, ну, могу сказать насчет геологов прошлого года, что когда к нам приезжают такие гости и вот что-то проводят для детей, то вожатые в любом случае стараются как-то разнообразить это в плане, что вот мы идем, ходим по станциям, вот, пришли на одну станцию, нужно к другой идти, и, ну, не просто идем, а там с песнями, там какие-то игры, заводим их, чтобы вот им было интересно, вот, но в любом случае, я думаю, для детей это всегда интересно, что-то новое, потому что на протяжении всей смены, ну, вот, мероприятия, они есть-есть, вот они есть вожатые, которые закреплены за отрядами, вот твой отряд, а это просто вот приезжают гости, все равно это всегда интересно, но, наверное, здесь лучше спросить Алину.
5: Обязательно, я вижу то, что Алина скучает и ждет, когда же вопросы будут. Алина, подожди, пожалуйста, еще минутку, потому что важный, очень важный вопрос, вот тоже Владимир, Алина, вам как вожатым, как методистам и, в общем-то, ребятам, которые уже давно работают с детьми, их с их родителями. И здесь возникает вопрос по поводу того, чего стоит родителям ждать реально после того, как их ребенок закончит смену 21 день, а чего ждать не стоит. Потому что, общаясь с вашими коллегами, я услышал о том, что у некоторых узнал, что у некоторых родителей есть какие-то сказочные, завышенные ожидания вот от того, что детский лагерь чуть ли не изменит их ребенка, как-то приедет другой совершенно человек. А на самом деле, правда, вот что реально может дать детский лагерь отдых, что может дать вот ваши педагогические программы, а что лучше все-таки пускай делает сам родитель?
7: Ну, наверное, стоит начать с того, что 21-дневная смена – это смена, в которой можно заложить привычку. То есть за 21 день у ребенка может основаться привычка, то есть о здоровом питании, о режимных моментах каких-то. Но главное, что...
5: Бросить вредную привычку. Бросить. Это уже у взрослых. Это уже у взрослых.
7: Да, старшие отряды поймут о чем. Но главное, чтобы когда дети вернулись домой, этот режим поддерживался. То есть если им вернуть запрещенку чипсы, лимонады, то, ну, как бы этот 21 день просто прошел на таком, на воздержании от чипсов, от лимонада и так далее. Вот, это что касательно здорового образа жизни, режимных моментов. А касательно самого ребенка, вожатые очень стараются реализовать каждого ребенка, потенциал каждого ребенка, творческий, спортивный и так далее. То есть, если ребенок занимается спортом, это поддерживается. Если ребенок стесняется выступать на сцене, то вожатые стараются его реализовать или в творчестве в каком-то другом, и еще как-то. Но в любом случае у нас есть такая традиция, что весь отряд всегда выступает на сцене, и маломальски ребенок может начать бороться со страхом сцены. И у меня есть примеры, когда я был вожатым, даже несколько моих детей говорили, что они боялись сцены до лагеря, и когда вернулись, они уже такие спокойно выступали, и даже я знаю, что многие из них выступают ведущими в школе, на школьных линейках и так далее, они мне периодически отчитываются по этому поводу, записывают кругляшочки в ВКонтакте. То, что они вот ведущие, они теперь не боятся вести. В общем, такое самореализация у детей тоже происходит.
5: То есть вы помогаете все-таки чуть-чуть раскрыться, допустим, раскрепоститься в случае.
7: Да, именно так. То есть ребенок может приехать... Это не всегда не стопроцентный вариант, то есть, опять-таки, все дети разные, но вожатые очень стараются найти подход к каждому ребенку и реализовать каждого ребенка.
5: Вау. Хорошо. Если говорить о прям кардинальном перевоспитании, ну, на самом деле, мне кажется, что наивно, конечно, ожидать, что 21 день исправит ребенка. Но, тем не менее, часто ли у вас попадаются такие запросы от родителей, что «давай, исправляй мою жизнь».
7: Ну, да. Зачастую родители отправляют детей в лагерь, чтобы они отвыкли от телефонов, потому что нынешнее поколение вот в телефонах и все. И они прямо когда отправляют на заезде, говорят, ну, я хочу, чтобы он без телефона. Я ему даже телефон не выдала. То есть это тоже как вариант хороший. Дети немножечко отходят, они понимают, что происходит, что есть мир без телефона, что можно играть и не в компьютерные игры, а в обычные. Но все равно такой момент, то, что на полностью отказаться от телефона ребенок все равно не сможет. То есть, ну, как-то так.
5: Хорошо, каким детям не стоит, опять-таки, отправляться в детский лагерь? По каким признакам можно понять то, что вот ребенка пока не стоит туда отправлять, и лучше пускай он как-то там разберется с какими-то своими проблемами, или его родители. И потом уже добро пожаловать, и все веселье, и все будет здорово и круто. Есть какие-то противопоказания, на ваш взгляд?
7: Ну, слушайте, на самом деле противопоказаний нет. Если работать в тандеме, вожатый, ребенок и родитель, то к любому ребенку можно найти подход. Главное, что если у вожатого возникает проблема с ребенком, то есть ребенок не идет на контакт или все время плачет, хочет уехать домой, тут главное, чтобы родитель тоже поддерживал и вожатого, и ребенка, что ну давайте мы еще попробуем. То есть не сразу забирал его из лагеря. То есть вожатые в любом случае стараются работать со всеми детьми. Нет такого, что мы говорим, мы отказываемся работать с этим ребенком. Нет, мы работаем с каждым ребенком, пытаемся найти подход. Да, бывают случаи, когда ну, ребенку просто не понравилось, ребенок просто уезжает, но это очень редкий случай, и в основном такого не случается.
8: Владимир, я, может быть, пропустил этот момент, и все же хочу его уточнить. Родителю как-то стоит готовить ребенка к лагерю? Или все, ну, заявил? Все, ты поедешь в лагерь, собрал вещи.
7: Ну, базовые элементы самостоятельности, то есть заправление кровати, личная гигиена, вот это все желательно, чтобы родитель подготовил это ребенку. Просто дети многие даже банально не знают, как кровать заправить. Вот. Этому, конечно, всему учат лагерь, и родители многие благодарят вожатых, потому что ничего себе, у нас ребенок теперь заправляет кровать каждое утро, раньше такого не было. Вот. Ну, какие-то базовые такие элементы, и подготовить к ребенку к тому, что он будет без мамы, без папы, будет вожатый, конечно, рядом, но нужно все равно самостоятельность учиться. Вот только если такое. Не знаю, может быть, Алина Николаевна дополнит?
6: Ну, да, то есть поговорить с ребенком о том, что не в любом случае родители могут приезжать в гости там в определенное время, вот, звонить там 2 раза в день, то есть, ну, какая-то поддержка в любом случае будет, но поговорить о том, что вот, пора взрослеть, пора узнавать что-то новое, учиться и, ну, постараться в любом случае отправить и... Ну, хотя бы попробовать, посмотреть, что из этого выйдет, вот. И если что, да, обязательно держать связь с вожатым. Ну, всегда это можно, не возбраняется, если есть какие-то переживания. Поэтому лучше все равно попробовать.
8: Скажем так, на ваш взгляд, чего родителям точно не стоит делать, когда их ребенок в лагере?
6: Привозить запрещенные продукты. Потому что в лагере у нас сбалансированное питание. И есть продукты, которые разрешены, и их можно привозить. Вот. А есть продукты, ну вот там слишком что-то соленое, ну вот чипсы те же самые, допустим. Просто ребенку действительно может стать плохо. Вот он их спрячет, съест, и ему потом у него будет заболеть живот. Вот. Мы, конечно, пойдем в медблок, будем узнавать, что это, почему это. Вот. И чтобы лишний раз ему не было там больно, какие-то переживания, чтобы и родители сами потом не переживали, почему ребеночек попал у них в медблок. Лучше оградить от этого от всего. Если уже отправили в детский оздоровительный лагерь, то тогда уже нужно и, ну, хотя бы как минимум воздержаться от вредных привычек, вредного питания.
8: То есть на полном серьезе родители везут чипсы,
7: ну, пиццу, суши привозят.
6: Да.
8: Вау!
7: Это такое, очень интересно наблюдать за тем, как родители подкармливают детей, как будто нас в лагере не кормят. А у нас очень хорошая столовая, очень хорошая.
8: Круто.
7: Наверное, еще добавлю из того, что родителям не стоит делать, это забирать ребенка по первому же его звонку. То есть у детей адаптационный период – это от 3 до 5 дней. Вот 3-5 дней они готовятся, привыкают к тому, что они теперь в лагере, самостоятельные. И некоторые родители по первому же звонку, что ребенок им звонит, говорит: «Мам, забери меня», они приезжают и забирают, и не дают ребенку влиться в коллектив даже банально. То есть адаптационный период идет от 3 до 5, и тут желательно максимально стараться ребенку уговорить еще подождать, остаться...
8: То есть не идти на поводу у ребенка, так сказать, взять себя в руки. Хорошо. Алина Сереброва, ты, судя по всему, какой-то совершенно уникальный случай. Почему? Потому что, когда мы готовились к этой беседе, ты назвала какое-то удивительное, меня, по крайней мере, удивившее количество смен, которые ты в лагере «Орленок» отучилась, отдыхала, наверное, так скажем. Это сколько раз ты была в «Орленке»? Сколько смен?
9: 8 смен.
8: 8 смен. Как так? Мне кажется, это даже много, если честно.
9: Ну, это немного. Просто, когда я была маленькая, я приехала первый раз в Орленок, и мне очень сильно понравился этот лагерь, поэтому я приезжаю из года в год.
8: Вау. Обычно какие смены тебе достаются? Первые, вторые, третьи? Во всех бываешь?
9: Ну, я ни разу не была на второй смене, у меня не совпадали дни, я уезжала в отпуск. А так, я приезжаю всегда на первую смену, если получается, на третью.
8: Ты ветеран «Орленка», получается. Ничего себе. А в этот раз с каким чувством, с каким настроением ехала на смену?
9: Ехала, конечно, с хорошим настроением. Я ехала с настроем то, что наконец-то вернусь в свой любимый лагерь, к своим любимым вожатым. И с настроем то, что найти новых друзей. Я всегда приезжаю в лагерь с настроем, что я найду новых друзей, новые знакомства.
8: Отряды обычно как-то называются. Как назывался твой отряд?
9: Мой отряд назывался «Остров вечеринок».
8: Вау! И много было вечеринок?
9: Да, много.
8: Ну, отлично, очень рад, что это не как в той песне, никаких больше вечеринок. Что больше всего понравилось в этой смене?
9: Ой, вообще, мне все понравилось в этой смене, но, наверное, для меня самое запоминающееся был день ШПВ. Это ШПВ, это кружок такой, школа подготовки вожатых, когда дети могут прийти на кружок, пройти какую-то маленькую подготовку и в конце смены на один день выйти на отряд.
8: Выйти на отряд? Ты имеешь в виду прям вести отряд?
9: Да, как вожатый.
8: Ну, с помощью вожатых?
9: Ну, конечно, вожатые рядом всегда, но большую часть дети делают.
8: Удалось ли, кстати, в этом году найти новых друзей?
9: Конечно, удалось.
8: Откуда были ребята?
9: С моего отряда, с других отрядов.
8: А, географически они приехали из Мирного, может быть?
9: Из Мирного.
8: Чему новому тебе ты научился вот в этот раз? Ну, кроме ШПВ.
9: Я научилась слушать людей, выслушивать их.
8: А что тебе больше всего вот в детском лагере, скажем так, заходит, нравится? Вот от чего ты больше всего кайфуешь?
9: Я больше всего кайфую от, в принципе, нахождения в лагере. Мне очень нравится находиться в лагере, находиться вокруг людей. Иногда даже нравится находиться в центре внимания.
8: Сори за вопрос. Ну, сколько тебе сейчас?
9: 14.
8: 14. Соответственно, все, это твоя последняя смена.
9: Ну, я еще приеду в этом году на третью смену, и все.
8: Да ты фанатка просто. Молодец. Ну, к чему вопрос был? В этом возрасте обычно дети уже так, знаешь, начинают определяться примерно с будущим, с какой-то профессией. Вот судя по тому, что ты сказал даже про школу подготовки вожатых, у тебя есть какие-то наметки на будущее? Может быть, ты в эту как раз сторону думаешь? Или
9: я
8: что-то?
9: В будущем хочу стать педагогом.
8: Повлияли. Молодцы, молодцы. Хорошо. Ну, чувствуется, конечно же, такой педагогический уклон. Если у тебя есть какие-то советы для ребят, которые вот пойдут в третью смену, я так понимаю, потому что ну, на вторую-то уже поздновато, уже путевки все проданы, но вот на третью смену. Вот мы только что проговорили о советах для родителей, о том, что не стоит везти чипсы, пиццу, суши и все остальное в этом же духе, а вот именно твои советы как ребенка, который вот в этих лагерях уже, слава богу, татуировки там не делаете.
9: Ну, совет ехать, конечно, с хорошим настроем в лагерь, не с таким, что я не хочу, меня родители заставили, а ехать с тем, что ты сам хочешь в лагерь. С настроем, что хочешь найти новых друзей, найти новые знакомства, получить разные эмоции, хорошие. Иногда даже получаешь плохие эмоции, но они сразу забываются, потому что на смене проходит очень много разных мероприятий, с помощью которых ты получаешь множество хороших эмоций.
8: За эти годы какой сезон больше всего тебе запомнился?
9: Прошлый год, первая смена, 25-й год.
8: А чем он так запал тебе в душу?
9: Был прекрасный отряд с прекрасными вожатыми.
8: Эти вожатые есть в этой студии?
9: Да.
8: Хорошо, хорошо, окей. Давайте я, наверное, в завершении уже беседы напомню нашим слушателям еще раз очень важный момент о том, что первая смена уже, вот как мы сказали вначале, она закончилась, вторая смена уже все, поезд уехал. Но на третью смену еще путевки, насколько понимаю, есть. Я вот сейчас прям проверю еще разочек, посмотрю. А точно они есть? Есть, да. И, соответственно, третья смена начинается с 4 августа и по 28. Значит, если у вас ребенок как раз с 7 до 14 лет, или вы сам этот ребенок, то милости просим, вот одно место уже Алина займет точно, очевидно, а дальше уже у вас есть возможность, если вдруг, если что, эти путевки приобрести. Если вдруг вы член профсоюза «Профалмаз», то у вас вообще есть возможность приобрести эти путевки с очень и очень значительной скидкой, что здорово. Как мы только что выяснили, вот извините, я начну с бытовых такой важный, но в моем детстве это было важно. Это питание, питание есть, горячая вода есть, интернета нет, как и не было. Это теперь хорошо. Хорошо. Вот, по поводу всех остальных вещей, ну, в плане комаров, я так понимаю, то, что комаров там как-то травят, надеюсь.
7: Конечно, комаров проводится дезинсекция комаров, то есть они их протравляю территорию, пока никого на территории лагеря нет, минимизируется количество комаров.
8: Минимизируется, но мы понимаем, очевидно, то, что их полностью не истребить. На то они и комары. Да. Это хорошо. Вот, об этих бытовых вещах мы сказали. Ну, а самое главное, это, собственно, о содержании действительно вот этих программ. Большое спасибо, ребят, что вы рассказали нам, мне в том числе как раз. И я уверен, то, что это будет очень интересно родителям, которые сейчас рассматривают для себя эту возможность и узнают, насколько... здорово, насколько изменилась вот эта вот программа подготовки в детских лагерях, оздоровительных детских лагерях. Напомню, что мы сегодня говорили как раз о детском оздоровительном лагере «Орленок». Говорили об этой теме мы сегодня с нашими гостями, а именно вожатый с, повторюсь, очень-очень трудной фамилией. Алин, поправляй. Алина Смокотина. Смокотнина.
6: Смокотнина.
8: Смокотнина, окей. Владимир Гученко, методистом, вожатым в том числе по прозвищу Питер Пен.
7: Да, было.
8: И ветераном детского оздоровительного лагеря «Орленок» Алины Серебровой, воспитанницы, собственно говоря, и отдыхавшей в первую смену, и в третью, вот от как раз готовящейся. Алин, спасибо. Алины, спасибо. И Владимир, большое спасибо вам за эту беседу. На этом все. Счастливо. Оставайтесь с нами.
1: Гости дневного эфира. Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане пасмурно, резкое похолодание. Воздух прогреется до 10 градусов тепла без осадков. Серое дождливое небо в Ленске, 13 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале до плюс 12. В алмазной столице пасмурно, 15 градусов. Синоптики дождя не обещали.
10: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире выездная студия, включение из Мирного и Айхала. Гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. В Айхале на время легкоатлетического кросса ограничат движение транспорта. В Ленском и Мирнинском районах бушуют 5 лесных пожаров. В Мирном пройдет ромашковый парад в честь Дня семьи, любви и верности. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
4: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Мирный.
11: Магазин «Коптим, да едим» приглашает вас за копчеными мясными деликатесами. Также в ассортименте купаты, шашлыки и стейки из мраморной говядины. Обращаться по адресу Ленинградский проспект, 7/4Г, заезд между МЧС и ПТВС. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Корпоративный университет «Алроса» объявляет набор из числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмазосодержащих концентратов 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова 11, АБК рудника «Мир», кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы и москитные сетки. Обращаться по телефону 8 914 252 05 88. 8 914 252 05 88.
12: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
13: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире выездная студия, включение из Мирного и Айхала. Гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе!

0: Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: Сообщения в никуда. Они падают, в очереди ждут сети, но вышел, порваны все провода.
1: Абонент находится вне любви.
0: Я бегу на самый верхний этаж, где хотя бы на миг поймаю шанс услышать гудки. И пусть говорят, что поверил в мираж, что сам себе вру, что попаду в зыбучие пески.

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: Сборная профалмаза завоевала серебряный кубок на спартакиаде трудовых коллективов Якутии. 79 спортсменов из Мирнинского района защищали честь профсоюза. Алроса гордится командным духом и силой своих сотрудников.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. Радио без границ.

0: В мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: в Байкале на время легкоатлетического кросса ограничат движение транспорта. В Ленском и Мирнинском районах бушуют 5 лесных пожаров. В Мирном пройдет ромашковый парад в честь Дня семьи, любви и верности. Теперь подробно. 11 июля в Байкале временно ограничат движение автомобилей из-за легкоатлетического кросса 65 алмазных лет, который пройдет в честь юбилея поселка. С 12 до 14 движение закроют на участке от перекрестка улиц Алмазной и Промышленной до въезда на улицу Соборная площадь. С часу до часу 40 проехать нельзя будет по маршруту. Перекресток улицы Юбилейной, улицы Промышленной, Корнилова, Советская, Промышленная. Водителей просят заранее выбрать объездные пути и учитывать временные ограничения. Далее. 3 лесных пожара обнаружили в Ленском районе. 2 уже взяли под контроль. Об этом сообщила местная единая дежурно-диспетчерская служба. Всего огнем затронуто 2,5 гектара. Тушит его 51 человек. Ближайшие поселки Пеледу и Крестовские в 9 километрах. Им ничего не угрожает. В Мирнинском районе также продолжают бороться со возгораниями в окрестностях Айхала и Маркоки. Всего в Якутии бушует 57 лесных пожаров на площади более 26 тысяч гектаров. С 10 июля в республике вводят региональный режим чрезвычайной ситуации. Жителям рекомендуют реже выезжать в лес, не разводить костры и не сжигать мусор. За нарушение режима ЧС оштрафуют или привлекут к уголовной ответственности. И еще одна новость. 16 мирнинских семей пройдут с цветами ромашковым парадом. Сегодня в городском парке отпразднуют День семьи, любви и верности. На спортплощадке парка горожан ждут выставка-ярмарка ремесел, мастер-класс и литературная эстафета «Быстрее ветра с книгой». Праздник начнется в 2 часа на спортплощадке и завершится в амфитеатре концертом и флешмобом молодых специалистов. У меня на этом все. До встречи в эфире.
3: «18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире выездная студия, включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе!
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане пасмурно, резкое похолодание. Воздух прогреется до 10 градусов тепла без осадков. Серое дождливое небо в Ленске – 13 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале до плюс 12. В алмазной столице пасмурно – 15 градусов. Синоптики дождя не обещали.
4: Чем сейчас живут молодые специалисты? О чем мечтают, как работают и каких успехов достигают? Передачи «Мир Нау» по пятницам в час дня на волне радиостанции «Алмазный край».
5: Всем-всем-всем привет! Пятница 13.00, а это значит, что у нас в эфире, что на «Алмазном крае» радиошоу молодых специалистов «Мир Нау». И сегодня у микрофонов, если вы как-то соскучились, дайте, поставьте лайк, не знаю, подпишите комментарий. Меня давно не было в эфире, и это я, Петр Юркевич. И моя, конечно же, соведущая, прекрасная Александра Захарова. Человек, который отвечает за безопасность, за нашу, да?
6: Ой, есть такое, но сегодня в час дня обед, пятница, я сегодня просто радио ведущая, как я себя люблю называть, главная фея эфира, потому что, как обычно, сегодня у нас будут с вами чудеса, после длительного перерыва я возвращаюсь с мегатоннами позитива, каверзных вопросов и интересными гостями.
5: Так, ну что, на повестке дня что у нас? Мы сегодня поговорим про что-то тянуть, как-то рисковать, как вообще пройти какую-то сложную полосу препятствий и прийти первым к финишу. А если кто-то уже понял, про что мы будем говорить...
6: Конечно же, это турслет Вилюй 2026. А у нас также для вас интересный гость по данной теме. Вторым гостем, конечно же, вторая тема нашего сегодняшнего эфира будет, ну, как я люблю, Петя, о любви, о семейном счастье, о лайфхаках с детьми. Ну, вот это прямо вот моя тема, прямо вообще вот топчик прямо.
5: Прекрасно. Итак, сегодня у нас в студии будут Сергей Антонов, авиационный техник по приборам, радио, электро и электрооборудованию авиакомпании «Алроса», и, конечно же, капитан команды «Авиаторы». И кто у нас вторая гостья?
6: Вторая гостья не менее интересная. Это Алена Юрьевна Абу-Эль-Саад.
5: Какая прекрасная фамилия.
6: Да, мы спросим, откуда?
5: Прям неожиданно. Абу-Эль-Саад и Алена Юрьевна. Так, ну да, мы сегодня поговорим про Вилюй, и, конечно же, мы поговорим про, как вообще человек, приехав с интересной стороны, живет здесь, в Якутии. Так, ну, кстати, я напоминаю, что вы нас можете не только слушать, но еще и смотреть. Заходите на страницу ВК «Молодежь Алроса», где вы можете задать вопросы нашим гостям. Может быть, у вас есть вопросы к нам, ведущим, либо вы просто хотите передать приветы своим коллегам. Поэтому заходите, как говорится, подписывайтесь, ставьте лайки. Вот. Ну и, кстати, о новостях. Ты сегодня затронула тему любви. Тему любви. 10 июля. Сегодня в городском парке День любви, семьи и верности, где пройдет выставка, ярмарка, мастер-классы. Первый районный парад семей. То есть, я так понимаю, до этого таких парадов у нас не было, раз это первый.
6: Это ноу-хау, да.
5: Флешмоб и праздничный концерт. Мы всех ждем в парке.
6: Ну, я скажу, что вообще День любви, семьи и верности отмечается в России 8 июля. Так что, поскольку сегодня пятница, мероприятие немножко перенесли.
5: Ну, это же хорошо, сегодня пятница, выходной. Тем более у девушек сегодня еще и рабочий день до обеда.
6: Сокращенный, ну, конечно, да.
5: Но, насколько я знаю, не все девушки сидят, идут домой в это время, продолжают работать. Вот. Так, ну, мы всех ждем в парке. Ну и что, мы переходим?
6: Переходим тогда к нашему гостю. Гость у нас сегодня — это капитан команды «Авиаторы», победители турслета «Вилюй-2026». Как правильно по должности получается? Авиационный техник по приборам, радио и электрооборудованию авиакомпании «Алроса» Сергей Антонов.
5: Сергей, давай. Ну вот, могли бы, ну, поаплодировали просто нас. Аплодисменты.
6: Надо джингл делать, вот правда, потому что... О, спасибо большое.
5: Значит, будет, да.
6: Сергей у нас молодой специалист. Всего, как он мне сказал до эфира, признался, что он в компании всего 2 года работает. Молодой энтузиаст, активист, турист уже опытный, бы я сказала, потому что если, Петя, например, я пойду в лес, я там и останусь. Вот, но это не про нашего гостя. Так, тогда я начну, задам первый вопрос. Как обычно, моя фишка, стандартный вопрос для всех гостей. Сергей, как давно вы в Мирном, как вы сюда попали?
7: Приехал в Мирный, я устраивался на работу в авиакомпании «Алроса». И заранее еще приезжал сюда, проходил практику, пожил здесь какое-то время, мне понравился город и... Мои родственники здесь живут, поэтому я решил остаться здесь.
5: Угу. Так, а откуда ты приехал?
7: Вообще, я живу в Якутии. Ну, сам родился в Якутии, в поселке Кысылсыр, Свилюйского района. Но я уезжал учиться в Омск, затем поехал в армию и после армии сюда попал.
5: Все-таки...
6: В родные пенаты.
5: В родные,
6: да?
5: Края, да. Тянут, да, домой. Вот. Сергей, ну, как Саша уже сказал, что ты опытный турист. И скажи, пожалуйста, вот давно ли ты вообще занимаешься вот этим вот направлением? И почему вот именно это направление ты выбрал? И что вообще послужило вот этим толчком?
7: Да, ну, сказать опытный, я бы так не сказал. Всего 2-й год, но как... Вы видите, первое место получилось. Вот, началось все это. Я вступил в профсоюз, начал участвовать во всех активных мероприятиях спортивных. И меня позвали ребята на турслет. Мы подготовились, поехали. Вот. 2 турслета уже в том году я в них поучаствовал.
5: То есть, получается, до этого как такового опыта вообще не было, да?
7: До этого вообще не было. Я даже не знал, что это такое.
5: Мне кажется, это очень прекрасный показатель, что за два года и первое место, потому что, ну, многие команды там сейчас, ну, чтобы не было никому в обиду, да, уже много лет там на протяжении там 5-10 бывает даже лет, и, к сожалению, там не могут дойти до каких-то призовых мест, а тут за два года и уже первое место. Это прям прекрасный показатель, с чем я вас, конечно же, поздравляю как капитана и, конечно же, вашу команду.
6: Слушай, ну это упорство, это просто вот... И, наверное, мне кажется, здесь еще была какая-то удача, наверное, как вы считаете?
7: Ну да, конечно, удача была. Я же не один это все сделал, спасибо большое моей команде.
6: А вот мы теперь плавненько чуть-чуть подбираемся к вопросу. Помогала ли вам команда вообще, сплоченная ли была команда, и что помогло дойти до эфира? Ой, до эфира, до финиша, простите, пожалуйста.
7: Ну да, конечно, у нас был позитивный такой настрой. Мы бежали всю трассу, веселились, не пытались даже думать о первом месте. Подшучивали где-то, ну и как так не победить вообще, если хорошая обстановка.
5: Ну, на самом деле, да, действительно, это самое важное, да, чтобы в команде был вот как раз таки даже не то, что дружественный, да, либо команда, мне кажется, такой прям семейный должен быть, да, ну, как праздник, да, который вот у нас прошел, чтобы команда была действительно не просто вот там какие-то коллеги, да, вот прям действительно как семья, и это помогает намного быстрее, во-первых, провести коммуникацию среди членов команды, да, и лучше добиться каких-то результатов. Ну и тут тогда еще такой вот вопрос. Вот ты сказал, что уже второй год, да, ты участвуешь, и какие сложности в этом году были по сравнению с прошлым? Может быть, были какие-то изменения? Просто, к сожалению, мы с Сашей вот не были на турслете.
6: Я вообще ни разу не была, честно признаюсь, но, наверное, на будущий год надо из зоны комфорта выходить и идти.
5: Это очень-очень-очень жаль, что ты никогда не была на турслете. Но все впереди. Так, все-таки к вопросу.
7: Ну, трудности как таковые, ну, не возникли, потому что мы готовились, ну, и знаем мы и бабочку, и параллельку, и восьмерку.
6: Что такое бабочка? Что такое бабочка? Расскажите, пожалуйста.
7: Да, для некоторых людей, конечно, это непонятно, просто набор слов. Но те, кто был на турсете, знают, о чем я говорю. А бабочка — это даже руками показать, вот такой крест, только очень-очень длинный, из двух веревок. Его нужно преодолеть.
6: То есть с поддержкой, да, получается, члена команды или по одному?
7: Нет, каждый член команды по одному проходит.
6: Ну, это такое на
5: насколько я помню, там только девочкам помогают забраться, да, на бабочку?
7: Да, только забраться и все. Дальше.
5: А прохождение этапа, да, уже самостоятельно.
7: Страховкой.
5: Да, действительно, это очень такие... Я бы сказал, даже серьезные этапы, потому что там надо знать, во-первых, узлы, которые надо вязать, надо понимать, как пользоваться карабином, жумаром. Это очень колоссальный, наверное, такой труд, потому что многие считают, ну вот приехал я на турслет, да, побыл 3 дня на природе, там почувствовал какой-то детокс информационный, потому что там связи нет. Я помню... Я последний раз там был, по-моему, 3 года назад, и там только в одной точке ловила связь. Просто обычная мобильная связь, и люди просто со всех сторон бежали в эту точку, да, чтобы там кому-то позвонить. Вот. Но на самом деле, вот для болельщиков, да, это вот прям, скажем, такой классный вайб побыть на природе, а вот именно для участников, именно для членов команды это сложный такой этап, потому что, во-первых, это надо пройти, это все, и, во-вторых, надо это еще все знать. Ну и тогда такой вопрос про подготовку, да, вот ты говоришь, что вы готовились. Вы куда-то выезжали или у вас где-то было? Были ли во время подготовки какие-то сложности?
7: Мы выезжали в поселок Заречный, на лыжную базу. Там у нас была своя трасса, где готовилась каждая команда. Ну, сложностей не вышло, ну, не было никаких сложностей, потому что каждая команда участвовала на прошлых турслетах. И я позвал всю команду, мы даже всей командой не собрались полностью. Получилось так, что мы по 3-4 человека выходили и тренировались. Ну и каждый показал, что умеет пользоваться карабинами, страховкой. Я уже как бы и не сомневался, что мы победим.
8: То есть не было такого, что человека надо было обучать с нуля?
7: Кстати, была. У нас одна девочка была, Надя. Она никогда не участвовала на турслете. Вот единственный участник. Но она показала настолько хорошую подготовку, что в некоторых этапах она даже лучше, чем парни, проходила. Так что вот.
6: Женская сила, Петя, рулит. Girls power.
8: Так, мы уходим от англицизмов.
6: Ладно.
8: Но все-таки турслет – это классное мероприятие, но не более интересна, наверное, и твоя профессия. Авиационный техник по приборам радио и электрооборудования. Расскажи, пожалуйста, что это вообще, что входит в твои обязанности? Ну, то есть, для меня вот пришел, проверил рацию, работает, все, класс, ушел.
7: Ну, все не так, конечно. Я обслуживаю радиосистемы, электросистемы вертолетов и выполняю работы по встрече вертолета, по выпуску вертолета, по ремонту и своевременному обслуживанию.
6: А почему именно это направление профессии выбрали, авиационную?
7: Ну, я с детства хотел попасть в авиацию.
8: Вот и в авиацию.
6: Романтика, ну, романтика. Тут
8: в детстве, наверное, там каждый второй мальчик мечтал быть там либо полицейским, тогда еще милиционером, да, ну, я сейчас про свое детство говорю, либо милиционером, либо пилотом. А вот ты говоришь про авиацию, то есть ты именно хотел быть...
7: Я хотел быть космонавтом, как и все, потом хотел стать пилотом, и потом пошел в технике.
8: А есть какая-то вот перспектива вот именно вот воплотить свою детскую мечту? Ну, да. Все-таки ты уже как-то там, скажем так, одной ногой в авиации, да? А есть ли у тебя какие-то планы вот все-таки воплотить, вот закрыть вот этот гештальт?
7: Да, есть. Собираюсь поступать в высшее учебное заведение. Угу. Ну, пока не знаю. Сейчас с некоторой проблемой с этим нельзя поступить технику на пилота. Это очень, не разрешено.
6: Сергей, если вот, знаете, мое мнение, если чего-то очень хочешь, о чем-то мечтаешь, обязательно все получится. Главное думать о хорошем, потому что мысли, они материальны. То есть надо всегда настраиваться на позитив, и удача, а мы уже знаем, что вы такой везунчик, да, она всегда сопутствует тем, кто что-то делает. Это вот мое мнение. А вот скажите, какой у вас был талисман команды? Вот, ну, вот что-то такое было, что удачу приносило? Потому что в том году, когда был турслет, мы приглашали гостя, тоже одного из победителей турслета. Там был талисман — резиновые сапоги. Но как бы примета такая, что если они с собой и они не понадобились, это уже плюс большой. Как пример, у вас что-то было?
7: Ну, я бы не сказал, что талисман, хотя вот теперь нужно подумать о нем. Ну, у нас были болельщики, которые постоянно подгоняли и говорили: без первого места не возвращайтесь.
8: Вот, мне кажется, у вас уже появился талисман, потому что Сергей сказал же, что девушка Надя, да, которая никогда не участвовала, и вот они взяли первое место. Вот, мне кажется, Надя вот как раз-таки есть тот самый талисман.
6: Девушка Надя, все
8: да. понятно. Потому что Надя — надежда, да, ну, надежда на победу. Вот. А вот были ли какие-то изменения на турслете вот именно в этом году? Какие-то радикальные?
7: Ну, по полосе были. Удлинили полосу. изменили немного маршрут. А по организационной части я не помню, конечно, какие номинации, но добавили еще номинации, которые появились в ходе самого турслета.
8: Ну, то есть... Ты имеешь в виду вот внезачетные, да, которые?
7: Да, внезачетные.
8: А вот, кстати, помимо того, что вы взяли первое место за прохождение полосы, взяли ли вы еще какие-то номинации?
7: Ну, вроде ничего не взяли.
6: Мне кажется, первое место достаточно для того, причем в первый раз, да, когда участвовала команда, это уже большой такой шаг на пути, наверное, каким-то другим большим свершением. Как ты считаешь, Петь?
8: Ну, несомненно, да.
6: Первое место.
8: Да. Это просто там же, как и чтобы болельщики не скучали, для них тоже есть еще внезачетные конкурсы. Это как раз-таки там оценка бивака, или он тоже входит в зачет?
7: Оценка бивака было два этапа. Один этап – это технический, а второй этап – это... оформление. Угу. Вот, оформление было незачетное. То есть отдельный приз был за него. А технически нам добавляли баллы к трассе.
8: Угу. А что входило... Ну, вот Александре объясни, я-то просто знаю.
6: Я вообще не знаю, что это такое для меня.
8: Что входило вот именно в технические...
7: Да. Это нужно было окопать палатки от дождя, чтобы вода не затекала под палатки. Нам давали баллы за холодильник, за душ, за туалет отдельный, за отдельное место для мусорных пакетов. Ну, то есть оформление технически как деревня небольшая, чтобы хорошо все удобно было под рукой.
6: Лагерь, то есть,
7: да.
6: То есть за
7: аптечку.
8: Ну, там, кстати, лагерь. Еще немаловажная часть, еще должен быть противопожарный щит.
6: А вот это папа.
7: Пожарный щит, и у нас был отдельный пожарный в костюме стоял и встречал.
6: Самое главное при проведении мероприятий, конечно же, это безопасность.
7: Да.
6: Скажите, пожалуйста, а вообще у вас какой-то девиз по жизни есть?
7: Девиз? Без тормозов.
6: Поподробнее.
7: Это такой локальный мем был у нас в команде, кстати. Ну, так получилось, что у нас девочка Надя, которая бежала на этапе на восьмерке, она зацепилась по-другому на скоростной спуск, без тормоза. И поэтому мы сказали, что Надя без тормозов.
6: Смотри, Петя, чудеса, что талисман команды еще и является главным девизом команды, что без тормозов. Интересно.
8: Вот, кстати, такой вопрос именно по поводу судейства, да, вот, потому что так как она, получается, привязалась неправильно, да, это же штрафные баллы.
7: Это было на тренировке.
8: А, на тренировке, я думал, там уже. Много ли у вас было штрафных баллов?
7: Штрафа 3 всего было.
8: Всего 3?
7: Всего 3, да. И 2 штрафа Надины были. Один был, ну, парня с команды. Ну, достойно. Я считаю, что очень достойно пробежали. 3 штрафа. Такого даже у команд, которые уже несколько лет бегают, не было.
8: Ну, на самом деле, да. То есть за полосу препятствий получить 3 штрафа – это что-то сверхъестественное, да?
6: Я же говорю, чудеса! Чудеса! А вообще, вот скажи, пожалуйста, на будущий год запланируешь?
7: Что?
6: Участие?
7: Конечно, будем. Мы уже готовимся к Мурмае.
8: А он, по-моему, на следующие выходные, да?
7: Да.
6: Так,
7: 17-го.
6: Девочка Надя будет?
7: Нет, ее не будет, к сожалению. Она повредила себе спину.
6: Ну,
7: во время тренировок, кстати, пробежала с травмированием.
8: А вот...
7: Да.
8: То есть она еще и с травмой
7: она
8: пробежала?
7: Она пробежала с травмой,
6: да. Женская сила! Надя!
8: Просто вообще низкий поклон за такое упорство. Сергей, ну, у нас уже буквально немного времени осталось. Вот ты рассказал, точнее, Саша рассказала, что ты прям такой активист. Как получается вот именно связывать и работу, да, потому что все-таки, я так понимаю, все равно работа это нелегкая там, и плюс еще какой-то активный образ жизни. Вот как ты все это совмещаешь? Где ты берешь вот столько сил?
7: Ну, тяжело, конечно, совмещать. У нас работы много, людей не хватает. И меня поддерживают, руководство поддерживает, где-то отпускают. Так что, да, силы всегда есть.
8: Семьи пока нет, да?
7: Да, семьи нет.
6: Будет, будет.
8: Сейчас тут надо рекламу. Молодой, спортивный, активный.
6: 23 года, холостой, девчонки. Так, а может быть, кому-то хотите благодарности передать?
7: Да, хочу сказать спасибо администрации Мирнинского района, профсоюзу «Профалмаз», Мирнинскому авиапредприятию и авиакомпании «Алроса» за предоставленные такие возможности поучаствовать в таких хороших мероприятиях. И передаю привет моей команде, участку СП, всем привет. Ждите победы на Мурбае.
8: Прекрасно.
6: Ну, я скажу, как болельщики, наверное, здесь без первого места не возвращайся. А мы будем за вами следить, за ходом мероприятия.
8: На самом деле это очень важно, да, когда еще руководство тоже поддерживает, да, вот именно такие инициативы, потому что понятное дело, что все хотят, чтобы мы работали, да, но при этом очень хорошо, когда руководитель поддерживает еще активный образ жизни, и это помогает человеку, скажем так, не выгореть, да, потому что ты приходишь на работу, выполняешь свои рабочие задачи, приходишь домой, спишь, и что, потом опять на работу. А да. Тут вот как раз-таки вот такая вот поддержка, и это самое важное. И мне кажется, это тоже вот способствовало тому, что сейчас Сергей вот сидит у нас в студии с кубком. За первое
6: место.
8: Можно
6: потрогать, пожалуйста? Я так же хочу. О, слушай, я как на Оскаре прямо. Конечно, сравнение немного неправильное, но вот правда мотивирует. Вот прямо вот хочется что-то сделать, чтобы где-то выиграть и занять первое место. Классно.
7: Надо было медаль вам еще принять.
8: Ну, что ж, я сегодня буду еще вестник плохих новостей, да?
6: Может, не надо?
8: Ну, хотелось бы, да, посидеть подольше, но, к сожалению, первая часть нашего эфира подошла к концу. Сергей, большое тебе спасибо, что рассказал про турслет, про какие-то моменты. И мы желаем тебе победы на Мурбае, чтобы ты действительно приехал и с кубком еще и оттуда за первое место. Ну, а вы не переключайтесь, мы буквально через несколько минут вернемся в эфир, и у нас в гостях будет Абу-эль-Саад Алена Юрьевна.
6: Она самая, да. Все, до встречи.
9: Мир Нау. Шоу о молодых специалистах Алроса на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. В Айхале на время легкоатлетического кросса ограничат движение транспорта. В Ленском и Мирнинском районах бушуют 5 лесных пожаров. В Мирном пройдет ромашковый парад в честь Дня семьи, любви и верности. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
10: Для слушателей старше 16 лет.
11: В эфире объявление и реклама. Мирный.
12: Магазин «Коптим, да едим» приглашает вас за копчеными мясными деликатесами. Также в ассортименте купаты, шашлыки и стейки из мраморной говядины. Обращаться по адресу Ленинградский проспект, 7/4Г, заезд между МЧС и ПТВС. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б-С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Корпоративный университет «Алроса» объявляет набор из числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК с цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза, содержащих концентратов, 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова 11, АБК Рудника Мир, кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы и москитные сетки. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88.
13: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
14: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко дню города и дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала. Гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
15: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
16: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани пасмурно, резкое похолодание. Воздух прогреется до 10 градусов тепла без осадков. Серое дождливое небо в Ленске, 13 градусов. На севере района облачно с прояснениями, в удачном Айхале до плюс 12. В алмазной столице пасмурно, 15 градусов. Синоптики дождя не обещали.
17: Чем сейчас живут молодые специалисты? О чем мечтают, как работают и каких успехов достигают? Передачи «Мир Нау» по пятницам в час дня на волне радиостанции «Алмазный край».
6: Всем привет! С вами снова пятничное шоу молодых специалистов «Мир Нау». У микрофонов сегодня опытнейший ведущий, просто хороший человек, позитивный, я бы сказала, Петр Юркевич. И с вами также я, Захарова Александра.
8: Так, ну что, мы переходим к новостям. Напоминаем, что дети, работников компании, могут поучаствовать в творческом конкурсе экологического центра «Эко-талисман». На конкурс принимаются работы от участников от 1 до 8 классов, проекты, эскизы, рисунки эко-талисманов. Работа должна отражать экологическую тему, охрану окружающей среды, бережное отношение к природе и месту проживания, вторичное использование сырья и какие-то другие темы. Работы можно прислать в электронном виде на ecosobaka.alrosa.ru. Итоги уже подведут в сентябре. Вот. Ален,
6: Саша. Спасибо.
8: Будешь участвовать?
6: Да, конечно, буду. Ну, ты так озвучила прямо четко, что да, результаты в сентябре. Ну, ждем, значит, с сентября. А второй гость, который у нас был заявлен, это Алена Юрьевна с необычной фамилией. О, боги. Абу-эль-Саад. Значит, ведущий специалист отдела операционной работы корпоративного университета. И как я уже ранее сегодня говорила, поговорим мы о чем еще говорить можно в пятницу. Ну, конечно же, о любви, о счастье, о лайфхаках, потому что хочется вот прямо душевности, прямо вот такое прямо настроение, да. Алена, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
6: Скажите, вот от меня тогда будет самый первый вопрос, стандартная фишка, потому что это я придумала. А как вы попали в Мирный, поскольку мы знаем, что у вас очень был, я бы сказала, долгий путь в Якутию. Вообще, как попали, что привело? Поподробнее, пожалуйста.
18: Как ни удивительно, но в Мирный я попала через удачный. Сначала я была в удачном.
6: А второй раз за сегодня слово «удача» у нас почему-то, ладно.
18: Из Ливана я приехала в удачный, в удачном прожила сколько, 2 года, кажется. И потом, когда супруга перевели сюда, в город Мирный работать, мы приехали вместе.
6: Так, у меня теперь вот сейчас вообще пошел разрыв шаблона. Как вы попали в Ливан теперь? Почему Ливан? А почему не знаю, там, Литва, например, или еще какая-то страна?
18: Ну, фамилия не напрасно, да, такая интересная. Это арабская, это палестинская фамилия. Мой муж палестинец, проживающий в Ливане. Мы были студентами в Республике Адыгея, еще одно. После окончания учебы в 2010 году, да, в 2010 мы уехали в Ливан, жили там. Я прожила там 9 лет, супруг прожил около 4, наверное. И потом приехал сначала в Мирный, потом в Удачный, потом снова вернулся в Мирный.
6: А чем
18: запутано?
8: Вот как так получилось, что вы прожили там 9 лет, а супруг всего 4 года?
18: Ну, он поступил в Ливан, в Республику Адыгея, закончил, приехал в Ливан, там мы налаживали свою жизнь, бизнес. Он поработал немного в Арабских Эмиратах, вот, но он очень хотел, он Россию вообще очень любит, вот, и хотел состояться как специалист именно в России.
6: А почему Мирный? Вот как так получилось, что из жаркой страны, да, можно так сказать, с южным климатом, сразу в Якутию, вот в минус 50, прямо в вечную мерзлоту?
18: Ну, а где еще инженеру по бурению нефтяных и газовых скважин работать? Только на севере.
8: Вот, а вот в Ливане чем вы занимались?
18: Ой, тоже немного сложно. Значит, когда я приехала в Ливан, я там познакомилась с замечательной девушкой из Беларуси, которая тоже приехала в Ливан вместе с мужем. Вот. И у родителей ее супруга была частная школа. Она работала там учителем начальных классов. Вот. И, ну, в общем, влилась я в эту тусовку и стала, собственно, учителем географии. Тоже там.
8: То есть, получается, вы по профессии или вот просто?
18: Нет,
8: так получилось?
18: Нет, я инженер-землеустроитель.
8: А как так получилось?
18: Ну, география как бы моя основная специализация. Землеустройство – это география, геодезия, картография. Ну, в общем, все близко, все смежно, поэтому так.
6: Так, ладно, я, слушайте, у меня вот сейчас сценарий просто весь вот так вот можно выбрасывать, потому что хорошо. А почему именно выбрали корпо-университет как направление деятельности?
18: Снова будет сложно. Я работала воспитателем сначала. Я была воспитателем детского сада номер 3 «Золотой ключик». Вот. Ну и, в общем, поняла, что пришло время расти. И решила попытать удачу. Подала резюме на корпоративный университет.
6: То есть по
18: прошла собеседование, и меня приняли.
6: Такая педагогическая деятельность вас, наверное, больше так как-то привлекает.
8: Тут, кстати, у нас могут либо передавать какие-то приветы, либо задавать вопросы. И тут Ксения Могилина пишет: супруг Алены очень классный специалист по бурению. Долго работал у Роспецбурения.
18: Он там до сих пор работает.
8: До сих пор работает?
18: Конечно.
8: А.
18: Главный инженер Западной Якутской партии.
6: Угу. А вот вопрос у меня напрашивается вообще. А как-то сложно вот супругу было преодолеть языковой барьер? Или как такового его не было изначально?
18: Ну, он приехал, он по-русски знал только хорошо.
6: Угу.
18: Вот, у него было полгода на то, чтобы научиться русскому языку, чтобы поступить на первый курс. Вот, подготовительный факультет, полгода.
6: Полгода осваивая русский
8: Это вы имеете в виду еще до института, да?
18: Это вот в институт он приехал на подготовительный факультет, полгода подготовки и потом первый курс. Угу. Сразу влился.
8: А вот все-таки давайте мы поговорим. Вот у вас именно направление вашего образования геодезия, да? А вот почему вот не пошли вот именно куда-то дальше в этом направлении?
18: Ну, за границей у меня было не сильно много.

0: так, которая привела вас именно в какую-то педагогику. Сначала в педагогику, сейчас уже больше в андрагогику, потому что все-таки корпоративный университет – это про обучение взрослых. А вот в операционном отделе чем вы там занимаетесь?
1: Работаю я не так давно. Я сейчас только вот осваиваюсь, новые нейронные связи отращиваю, учусь, надеюсь, мной довольны. Надеюсь, что я стану хорошим специалистом.
2: А вот упустила немножко. Как давно работаете в корпоративном университете?
1: Ну, буквально месяца полтора, наверное.
2: Ой, так прямо. Так, ладно.
0: Да, ну тут просто мы с Аленой еще не успели познакомиться. Мы с вами коллеги, я в направлении.
2: Я спрашивала, кто такая Алена? Я про нее ничего не знаю.
0: Я бизнес-тренер там.
1: Очень приятно.
0: С Андреем и Ильей вы, наверное, уже знакомы. Но все-таки у вас очень такой интересный трек в вашей жизни, да, что вы Республика Адыгея, да, потом...
1: Я родилась в Краснодарском крае, училась в Республике Адыгея, потом уехала в Ливан, из Ливана приехала в Якутию, и вот я...
0: Вот давайте вот какую-нибудь такую интересную историю, которая вот вам запомнилась.
2: Из жизни.
1: Интересная история. История, наверное, нет. Скорее, может быть, места. Потому что Ливан – это вообще место, где проходили, вот знаете, все библейские события. Да, вот, грубо говоря, это места, по которым своими ногами ходил Иисус Христос. Вот, и там очень много мест, святынь, очень много паломнических таких мест, где, ну, это просто удивительно. Я вот, например, жила на улице, которая называется по-арабски Наби Юнис. Это место, где, согласно библейским преданиям, знаете, есть история, когда пророка Иону, кажется, поглотил кит. Вот, и Господь, он там 3 дня молился в чреве кита, и Господь потом приказал киту выплюнуть его обратно. Он выплюнул его вот в этом месте, и это место, вот теперь эта улица называется именем вот этого пророка. Вот, также места, пещеры, например, где Дева Мария ожидала своего сына, когда он проповедовал в городах. В общем, вот мест интересных очень много.
2: Так, в общем, исходя из рассказа Алены, я сейчас вот мысленно прямо побывала на экскурсии по Ливану, и я скажу, впечатления у меня сейчас вот очень прямо положительные остались.
0: Лучше, конечно же, все-таки увидеть глазами.
2: Само собой. Так, Алена, вот я с вами до эфира еще общалась, да, вы уже опытная мама.
1: Да.
2: Вот, я как молодая, еще пока недостаточно опытная мама, всегда спрашиваю наших гостей, да, где берете силы для вообще семейной жизни, для каких-то новых начинаний, и какие вообще есть лайфхаки по воспитанию детей, может быть, по уходу, то есть такая темка.
1: Ну, силы берем все там же, оттуда же и черпаем. Из семьи, в первую очередь. Они дают силы, дают позитив, дают эту энергию. Дети, особенно маленькие дети. Взрослые, они уже так немножко начинают отдаляться. А вот маленькие дети, это, конечно, взрыв всегда. Какие рекомендации, так скажем, наверное?
0: Вот. Да, вот, наверное, да, помимо того, что как от мамы, так еще и от специалиста в педагогике.
2: В воспитательной работе, да, в педагогике.
1: Вот главное, вот в чем я прям убеждена, что детям с самого рождения нужно читать, много-много читать. Я сама читать очень люблю, и с самого рождения своих детей прям с книжкой, это не просто вот один раз вечером перед сном сказку прочитать, а читать прям много, постоянно. Ну, мама готовит, а ребенку постоянно Агнию Барто рассказывает. Вот в таком ключе. Тогда дети становятся, они начинают рано разговаривать,

0: В общем, плюсы там во всем.
1: Вот, кстати, Ален, тут написано у нас, что вы, во-первых, опытная мама и активист. А вот чем же вы таким активным занимаетесь?
0: Не знаю, как активист, но я просто участник профсоюза «Профалмаз». И ну, стараюсь, когда есть время, когда есть силы, участвовать в различных акциях где-то. Вот недавно же у нас проходил квест. Как же он? В общем,
2: это который ко дню молодежи был, да?
0: Наверное, не ко дню молодежи, раньше был. Мы еще квест, по холодку еще ездили. Автомобильный.
1: Да.
0: Вот. Ну, стараюсь всегда, когда есть время, участвовать.
1: Ну вот, тогда, наверное, вот такой все-таки вопрос немножко. Все-таки, что лучше, вот провести вот активно свой выходной, да, потому что сегодня пятница, да, кстати, я напоминаю, да, что у нас сегодня в парке будет праздничный концерт, посвященный Дню семьи,
2: любви
1: Дню
2: и верности,
1: да, вот. Либо все-таки вот как-то вот активно провести свой выходной, либо вот дома под пледиком посмотреть сериал.
0: Ой, я вообще восхищаюсь людьми, которые умеют активно там после работы по спортзалам ходить, в бассейны, еще чем-то заниматься.
2: Вопрос, такие есть, да?
0: Вот это, конечно, все прекрасно, но для меня, да, побыть дома, побыть с семьей, это в приоритете всегда.
2: А вообще какие-то семейные традиции у вас есть? Вот, может быть, что-то пошло из Ливана, еще вот что вы перенесли сюда, в Якутию, может?
0: Традиций, наверное, нет. Но мы часто готовим, например, национальную кухню. Любим. Что еще?
1: Поэтому, ну, не... поэтому, если ты хочешь попробовать ливанскую кухню, звоним Алене.
2: Алена, вот что-то я тут, да, меня тут Петя как раз навел на мысль. А какое готовите наиболее, ну, наиболее часто вы готовите дома ливанское блюдо?
0: Наиболее часто это всегда рис. А если говорить про блюдо, которое, ну, такое более-менее сложное в приготовлении, это ора ариш, это долма, кажется, по-русски. Это то, что вся семья прям любит очень-очень. Это вот в виноградных листьях.
1: Вот, вот, да. Это голубцы в виноградных листьях.
2: Да, она самая.
1: Если прям...
2: Голубцы.
1: Вот, кстати, такой вопрос. Вот... Я там часто сижу там в социальных сетях, да, там на всяких видеохостингах, и там есть видео, где иностранцам предлагают попробовать русскую кухню. А вот как ваш муж относится к русской кухне?
0: Ну, отлично относится он к русской кухне, у него выбора нет. Ну, на самом деле нет, он очень любит русскую кухню, он ест у меня абсолютно все и всегда за все спасибо.
1: Просто вот я видел, что там, по-моему, студентам из Африки предлагали холодец, и они так ужасно
0: холодец
1: отнеслись к этому блюду. Ну, я...
0: Холодец, селедка, это нет, это не про него.
1: Ну вот я как бы к холодцу сам не очень отношусь. А вот, Ален, есть ли у вас какая-то мечта? Наверное, давайте так, наверное, главная мечта уже сбылась, да, это прекрасная семья, да? А вот еще ли какая-то мечта есть у вас, вот, которой вы вот не просто так вот перед сном вот хотелось бы, да, а вот к которой вы прям стремитесь?
0: Хотелось бы иметь побольше денег, чтобы почаще летать в Ливан.
2: А, кстати, отпуск где? Но вы еще пока полтора... В общем, куда запланируете свой отпуск?
0: Хотелось бы попасть, конечно, в Ливан, но не потому что там какие-то денежные вопросы. Сейчас же там очень сложная политическая обстановка. Вот, как только... Все немножко наладится, мы очень постараемся туда попасть.
2: Петя, а у тебя есть мечта? Ну-ка, расскажи,
1: Да, что, да.
2: Давай,
1: что тут моя мечта? Что моя мечта? Моя мечта, действительно, вот тут тоже надо очень много денег, потому что хотелось бы, наверное, попутешествовать. Вот не только, да, там слетать именно в какие-то курортные, да, города, потому что вот и мне как-то попадалось видео, и оно меня очень впечатлило, что люди плывут смотреть на китов и пингвинов. И это просто такое завораживающее зрелище, вот, когда они плывут на вот этом корабле, там лед, все в снегу, и это прям классно. И вот, вот хотелось бы, конечно, я хоть человек не экстремальный, но все-таки интересно посмотреть. Не просто там, чтобы ты лежал где-нибудь на пляже в бунгало и попивая пинаколаду, да, вот именно посмотреть мир и увидеть какие-то, может быть, традиции, какие-то места исторические.
2: Алена, а вот есть какой-то девиз по жизни? Вот чем вообще руководствуешься при принятии жизненно важных вообще решений?
0: Не можешь, но все равно делай.
2: То есть?
0: Да. Через не могу, через не хочу, все равно встаем и делаем.
2: А вот,
1: не получается ли, да, вот, что, вот когда через не могу и не, через не хочу, вот выгореть?
0: Нет. Самое главное, вот это самое не могу и не хочу разбить на такие какие-нибудь небольшие порции, понемножку. Делать, делать, делать, и в конце концов дело будет сделано.
2: Это, наверное, знаешь, вот смысл такой, что не знаешь, что делать, делай хоть что-нибудь, но делай, иди, главное идти, и куда-нибудь ты точно придешь.
1: Ну, Алена, небольшой блиц. Что, вот, что бы вы поменяли в жизни, вот, вот будь у вас такой шанс?
0: Вообще ничего. Меня все устраивает, я полностью довольна своей жизнью. У меня все удалось.
2: Так.
1: Да-да-да.
2: Меня пинали, жду второго вопроса. Алена, а вот вообще какую бы хотели иметь суперсилу? Кстати, вот я когда писала вчера сценарий, подумала, что вот я бы хотела суперсилу, это, наверное, останавливать время, чтобы просто все замирало, и я смогла дополнить часы в сутках. И
1: я думал, наоборот, передохнуть.
2: Да, это тоже, потому что последние 2.5 года я... Мечтаю, кстати, моя мечта – это выспаться, да, выспаться мечтаю. Вот какая бы у тебя была бы суперсила, если бы была такая возможность?
0: Знать все языки мира. Вот это было бы оно.
2: То есть,
1: ну, такое, сейчас, да? Провокационный вопрос. Давай. Мирный – это все-таки по любви или по принуждению, скажем так?
0: По любви, точно по любви.
1: Ну, я имею в виду сам город.
0: Да, мне очень нравится здесь. На самом деле, я когда переезжала, сначала же приехал супруг, он приехал, говорит, ну, я поработаю там годика 3 и, в общем-то, вернусь. Вот. Ну, и понял, что его стало затягивать. Говорит, ну, давай, наверное, надо, наверное, и тебе сюда с ребенком тоже ехать. Вот. Я переживала, что, ну, мы же знаем, север – это не то место, где стоит вообще растить детей. Вот. А когда сюда приехала, я увидела, что здесь, в общем-то, все прекрасно. Прекрасная инфраструктура, прекрасные детские сады. Все есть для жизни. Все.
1: Ну вот, на самом деле, очень много таких историй, когда и к нам на эфир приходили гости, и так вот с людьми, когда знакомишься, они говорят, да, мы... Я приехал сюда так годика 3-4 поработать и уехать. А в итоге тут уже человек там лет 10-15 живет.
2: Слушай, я вот же так же, я когда приехала сюда в 21-м году, я была в шоке, что я с Архангельска приехала, ну, как бы с севера еще на более такой, а с суровой севера приехала и, считайте, затянула вот уже на 5 лет. И, честно скажу, возвращаться, что-то менять, куда-то переезжать пока, наверное, даже не хочу.
1: А вот, кстати, вот сейчас не будем затрагивать там какую-то ситуацию, да, которая там происходит. Все-таки давайте вот представим идеальный мир. Все хорошо. Вот все-таки, что вы выберете, мирный или Ливан?
0: Почему нельзя туда-сюда ездить?
1: А вот такой вот провокационный вопрос.
0: Вот меня часто спрашивают там, где вам больше нравится, в России или в Ливане? Но мне что-то нравится больше здесь, что-то больше нравится там. Сложно выбрать.
1: Ну, на самом деле, да.
2: Не, ну, всегда, мне кажется, можно найти у всего золотую середину, чтобы совмещать и, как сказать, летний отдых, да, например, в любимом
0: Нет,
2: месте.
0: Нет, летом-то очень жарко.
1: Значит, зимой туда, на зимовку.
2: На зимовку, да.
1: Так, ну что, я опять приношу, к сожалению, плохие новости, да, потому что наш эфир уже подошел к концу. Алена, большое вам спасибо, что сегодня посетили нас. Саш, спасибо тебе за прекрасный эфир.
2: От меня еще ремарочка будет в конце, это же моя традиция.
1: Угу. Да. Вот. Ну, мы с гостями услышимся буквально через неделю. И, ну, Саш, от тебя какая-то ремарка, да?
2: Ну, да, я всегда в конце эфира, это уже так повелось, я всегда оставляю нашим дорогим радиослушателям пожелания. Поэтому, поскольку у нас был День любви, семьи и верности, я же желаю семейного счастья, здоровья и, конечно же, любви. Потому что любовь — это, наверное, самое главное, что есть в жизни каждого человека. И любовь, она может быть разной. Спасибо.
1: Всем пока-пока.
0: До свидания.
3: Мир Нау. Шоу о молодых специалистах Алроса на радио «Алмазный край».

0: В Мирном 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: в Айхале на время легкоатлетического кросса ограничат движение транспорта. В Ленском и Мирнинском районах бушуют 5 лесных пожаров. В Мирном пройдет ромашковый парад в честь Дня семьи, любви и верности. Теперь подробно. 11 июля в Айхале временно ограничат движение автомобилей из-за легкоатлетического кросса 65 алмазных лет, который пройдет в честь юбилея поселка. С 12 до 14 движение закроют на участке от перекрестка улиц Алмазной и Промышленной до въезда на улицу Соборная площадь. С часу до часу 40 проехать нельзя будет по маршруту. Перекресток улицы Юбилейной, улицы Промышленной, Корнилова, Советская, Промышленная. Водителей просят заранее выбрать объездные пути и учитывать временные ограничения. Далее. 3 лесных пожара обнаружили в Ленском районе. 2 уже взяли под контроль. Об этом сообщила местная единая дежурно-диспетчерская служба. Всего огнем затронуто 2,5 гектара. Тушит его 51 человек. Ближайшие поселки Пеледу и Крестовский в 9 километрах. Им ничего не угрожает. В Мирнинском районе также продолжают бороться с возгораниями в окрестностях Айхала и Маркоки. Всего в Якутии бушует 57 лесных пожаров на площади более 26 тысяч гектаров. С 10 июля в республике вводят региональный режим чрезвычайной ситуации. Жителям рекомендуют реже выезжать в лес, не разводить костры и не сжигать мусор. За нарушение режима ЧС оштрафуют или привлекут к уголовной ответственности. И еще одна новость. 16 мирнинских семей пройдут с цветами ромашковым парадом. Сегодня в городском парке отпразднуют День семьи, любви и верности. На спортплощадке парка горожан ждут выставка-ярмарка ремесел, мастер-класс и литературная эстафета «Быстрее ветра с книгой». Праздник начнется в 2 часа на спортплощадке и завершится в амфитеатре концертом и флешмобом молодых специалистов. У меня на этом все. До встречи в эфире.
3: . 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон «Ко дню города» и «Дню алмазодобытчика». С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане пасмурно, резкое похолодание. Воздух прогреется до 10 градусов тепла без осадков. Серое дождливое небо в Ленске, 13 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале до плюс 12. В алмазной столице пасмурно, 15 градусов. Синоптики дождя не обещали.
1: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: Профсоюзный дайджест.
1: Привет! В эфире «Профсоюзный дайджест». Новости от первичек профсоюза «Профалмаз». В Мирницком районе завершился туристический слет «Вилюй». В этом году участие в соревнованиях приняли 14 команд из Мирна, Удачного, Ихалова, Светлого и Ленска. Участникам предстояло пройти туристическую полосу препятствий, показать навыки ориентирования, вязания узлов, транспортировки условно пострадавшего, а также проявить себя в творческих конкурсах и организации туристического лагеря. По итогам соревнования победителем стала сборная Мирнинского авиапредприятия и авиакомпании «Алроса». Команда называлась «Авиаторы». Авиаторы получили главный приз – 200 тысяч рублей. Второе место заняла команда «Алмаз Автоматика», завоевавшая приз в размере 150 тысяч рублей. Бронзовым призером стал Мирнинский горно-обогатительный комбинат, получивший 100 тысяч рублей. Победители отметили, что успешно справились со всеми этапами соревнований и особенно гордятся слаженной командной работой. Команда «Алмаз Автоматика», помимо второго места в общем зачете, победила в номинации «Лучший бивуак». Участники создали тематический лагерь, стилизованный под коммунальную квартиру, и подчеркнули, что именно совместная подготовка и внимание к деталям сделали этот проект особенным.
0: Профсоюзный дайджест.
1: Представители Мирнинского ГОКа рассказали, что соревнования потребовали от участников выносливости, взаимовыручки и настоящего командного духа. По их словам, третье место стало заслуженной наградой за упорство и сплоченность коллектива. Теплыми впечатлениями поделились и представители культурно-спортивного комплекса «Алроса». Они поблагодарили организаторов и судей за интересную трассу и высокий уровень проведения соревнований, а также отметили поддержку руководства и профсоюзной организации, благодаря которой команда смогла принять участие в слете. Туристический слет «Вилюй» вновь объединил любителей активного отдыха, спорта и командных испытаний, став площадкой не только для соревнований, но и для общения, обмена опытом и укрепления корпоративных связей. На этом все. Оставайтесь с нами.
0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
2: Алмазный край.
0: Радио «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Магазин «Коптим, доедим» приглашает вас за копчеными мясными деликатесами. Также в ассортименте купаты, шашлыки и стейки из мраморной говядины. Обращаться по адресу Ленинградский проспект, 7/4Г, заезд между МЧС и ПТВС. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Корпоративный университет «Алроса» объявляет наборы с числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза, содержащих концентратов, 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова 11, АБК Рудника Мир, кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы и москитные сетки. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон «Ко дню города» и «Дню алмазодобытчика». С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала. Гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
5: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.
1: Там на небе звезды светят нам в дорогу. Там на небе звезды я смогу свою найти. Никогда не поздно, никогда не поздно возвращаться.

пройдем. Ведь мы останемся в чьих-то сердцах ярким огнем, проливным дождем. Песни не поняты до конца, на фотографиях, в альбоме

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Средний объем реализации бетона по Мирному – 4500 кубических метров в год. 60% уходит на подземные работы на руднике «Интернациональный». «Алрос» обеспечивает надежную строительную базу для ключевых горных проектов.
0: А вы знали?
2: Алмазный край.
3: Только хорошее настроение. Настроение.

0: в Мирном. 15 часов.
1: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире выездная студия, включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
0: Хорошее настроение.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и я расскажу, как приятно с пользой провести эти выходные. В субботу 11 июля в Айхале состоится долгожданный легкоатлетический кросс 65 алмазных лет, посвященный юбилею поселка. Участие принимают мужчины и женщины от 18 и старше. Место сбора – улица Промышленная, 30. Старт в час дня. А еще хотим напомнить, в связи с забегом в Айхале временно ограничат движение автомобилей. С 12 до 14 движение закроют на участке от перекрестка улиц Алмазной и Промышленной до въезда на улицу Соборная площадь. С часу до часа 40 проехать нельзя будет по маршруту перекресток улицы Юбилейной, улицы Промышленной, Корнилова, Советская Промышленная. Водителей просят заранее выбирать объездные пути и учитывать временные ограничения. Продолжаем. В Ленском историко-краеведческом музее открылась выставка всероссийского фотопроекта «Семья героя». Каждая фотография – это рассказ без слов. Вас ждут по адресу Ленина, 52. А вот музей «Алмаза» в Мирном будет закрыт до следующей пятницы в связи с техническими работами по экспозиции. Поэтому за досугом вы можете отправиться на Алмазную долину. Там вас ждут новые, современные и очень уютные беседки и домики. Приезжайте отметить день рождения, провести время с семьей и друзьями, пожарить шашлыки, прокатиться на летнем тюбинге и велосипедах. Для детей работает игровая зона развлечений «Мадагаскар». Режим работы «Алмазной долины» следующий. Среда, пятница с 10 утра до 5:30 вечера. Суббота, воскресенье с 10 утра до 7:30. Понедельник и вторник – выходной. У меня на этом все. Отличных выходных!

0: звонка.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Магазин «Коптим, доедим» приглашает вас за копчеными мясными деликатесами. Также в ассортименте купаты, шашлыки и стейки из мраморной говядины. Обращаться по адресу Ленинградский проспект, 7/4Г, заезд между МЧС и ПТВС. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Корпоративный университет «Алроса» объявляет набор из числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза, содержащих концентратов, 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова 11, АБК Рудника Мир, кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы и москитные сетки. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон «Ко дню города» и «Дню алмазодобытчика». С 9 утра в прямом эфире выездная студия, включение из Мирного и Айхала. Гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
6: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

0: В Мирном 16 часов.
1: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
2: «Алмазный край».
0: Только хорошее настроение. Настроение.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: В Управлении капитального строительства отмечают три профессиональных праздника – День строителя, День шахтера и День энергетика. «Алрос» объединяет специалистов разных направлений, ценя вклад каждого.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105,0 FM. Мирный 102,4 FM.

долго искал других, но все без ответа. Даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета. Ты можешь везде искать, но там нет.

0: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Победители турслета «Вилюй» направят часть выигрыша на благотворительность. С 2026 года в Ленске каждое лето будут отключать горячую воду. В Ленском и Мирнинском районах бушуют 5 лесных пожаров. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
3: Магазин «Коптим, да едим» приглашает вас за копчеными мясными деликатесами. Также в ассортименте купаты, шашлыки и стейки из мраморной говядины. Обращаться по адресу Ленинградский проспект, 7/4Г, заезд между МЧС и ПТВС. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Корпоративный университет «Алроса» объявляет набор из числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза, содержащих концентратов, 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова 11, АБК Рудника Мир, кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы и москитные сетки. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон «Ко дню города» и «Дню алмазодобытчика». С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала. Гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
6: Алмазный край.
7: Хорошее настроение.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: that I hear. Just days of permanent gray since you disappeared. But till the day I die.
1: В мирном 17 часов.
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
3: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске: победители турслета Вилюй направят часть выигрыша на благотворительность. С 2026 года в Ленске каждое лето будут отключать горячую воду. В Ленском и Мирнинском районах бушуют 5 лесных пожаров. Теперь подробно. Победители турслета «Вилюй», который прошел в Мирнинском районе, направят часть выигрыша на благотворительность. Авиаторы решили финансово помочь бойцам специальной военной операции. Напомним, самая спортивная и сплоченная команда турслета получила приз – 200 тысяч рублей. О благих намерениях участники рассказали в интервью на радио «Алмазный край». Продолжит Евгения Фрышкина, начальник группы охраны труда авиакомпании «Алроса».
5: Мы просто пока определяемся, в части каких там фондов или каким образом это можно сделать.
4: Организаторы слета и болельщики уже назвали победу авиаторов одной из самых ярких страниц в истории Вилюя. Команда обещает не останавливаться на достигнутом. Далее. Пора установить бойлер. С 26 года в Ленске каждое лето будут отключать горячую воду. Коммунальщики решили делать перерыв, чтобы проводить профилактический плановый ремонт, менять трубы и налаживать оборудование. Этим летом двухнедельный этап отключения воды уже прошел. Услугу должны вернуть ленчанам 10 июля. И еще одна новость. 3 лесных пожара обнаружили в Ленском районе. 2 уже взяли под контроль. Об этом сообщила местная единая дежурно-диспетчерская служба. Всего огнем затронуто 2,5 гектара. Тушат его 51 человек. Ближайшие поселки Пеледу и Крестовские в 9 километрах. Им ничего не угрожает. В Мирнинском районе также продолжают бороться с возгораниями в окрестностях Айхала и Маркоки. Всего в Якутии бушует 57 лесных пожаров на площади более 26 тысяч гектаров. С 10 июля в республике введен региональный режим чрезвычайной ситуации. Жителям рекомендуют реже выезжать в лес, не разводить костры и не сжигать мусор. За нарушение режима ЧС оштрафуют или привлекут к уголовной ответственности. У меня на этом все. До встречи в эфире.
6: Восемнадцатого июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон «Ко дню города и дню алмазодобытчика». С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
7: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
6: Мирнинско-Нюрбинский комбинат взял 3 из 6 главных наград чемпионата «Лучший по профессии Алроса 2026 и 8 призовых мест. Дебютант Николай Иванов с 21-летним стажем победил среди машинистов насосных установок. «Алроса» гордится профессионалами, чьи опыт и мастерство ведут компанию вперед.
7: А вы знали?
8: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Победители турслета «Вилюй» направят часть выигрыша на благотворительность. С 2026 года в Ленске каждое лето будут отключать горячую воду. В Ленском и Мердинском районах бушуют 5 лесных пожаров. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
3: Магазин «Коптим, да едим» приглашает вас за копчеными мясными деликатесами. Также в ассортименте купаты, шашлыки и стейки из мраморной говядины. Обращаться по адресу Ленинградский проспект, 7/4Г, заезд между МЧС и ПТВС. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Корпоративный университет «Алроса» объявляет набор из числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза, содержащих концентратов, 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова, 11, АБК рудника «Мир», кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы и москитные сетки. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире выездная студия, включение из Мирного и Айхала. Гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе!

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией. Он на массовой коммуникации Рейгер надзор Федеральной службы и Кинча Субибир. Сол, то что не
0: себе. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

Нальет стакан вина. Жизнь — проза для Есенина.

0: В Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске: победители турслета «Вилюй» направят часть выигрыша на благотворительность. С 2026 года в Ленске каждое лето будут отключать горячую воду. В Ленском и Мирнинском районах бушуют 5 лесных пожаров. Теперь подробно. Победители турслета «Вилюй», который прошел в Мирнинском районе, направят часть выигрыша на благотворительность. Авиаторы решили финансово помочь бойцам специальной военной операции. Напомним, самая спортивная и сплоченная команда турслета получила приз – 200 тысяч рублей. О благих намерениях участники рассказали в интервью на радио «Алмазный край». Продолжит Евгения Фрышкина, начальник группы охраны труда авиакомпании «Алроса».
3: Мы просто пока определяемся, в части каких там фондов или каким образом это можно сделать.
2: Организаторы слета и болельщики уже назвали победу авиаторов одной из самых ярких страниц в истории «Вилюя». Команда обещает не останавливаться на достигнутом. Далее. Пора установить бойлер. С 26 года в Ленске каждое лето будут отключать горячую воду. Коммунальщики решили делать перерыв, чтобы проводить профилактический плановый ремонт, менять трубы и налаживать оборудование. Этим летом двухнедельный этап отключения воды уже прошел. Услугу должны вернуть ленчанам 10 июля. И еще одна новость. 3 лесных пожара обнаружили в Ленском районе. 2 уже взяли под контроль. Об этом сообщила местная единая дежурно-диспетчерская служба. Всего огнем затронуто 2,5 гектара. Тушат его 51 человек. Ближайшие поселки Пеледу и Крестовские в 9 километрах. Им ничего не угрожает. В Мирнинском районе также продолжают бороться с возгораниями в окрестностях Айхала и Маркоки. Всего в Якутии бушует 57 лесных пожаров на площади более 26 тысяч гектаров. С 10 июля в республике введен региональный режим чрезвычайной ситуации. Жителям рекомендуют реже выезжать в лес, не разводить костры и не сжигать мусор. За нарушение режима ЧС оштрафуют или привлекут к уголовной ответственности. У меня на этом все. До встречи в эфире.
4: «18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: Гости дневного эфира.
7: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», у микрофона Григорий Евтодий. И говорим сегодня о детском отдыхе, о, в том числе, лагере отдыха, детского отдыха «Орленок», о сменах, которые прошли, которые вот-вот начнутся, и о будущих сменах, на которые еще можно купить путевку. Эту тему мы обсуждаем сегодня с гостями студии, а именно Алиной Серебровой, как раз воспитанницей, отдыхавшей как раз в этом лагере. Алин, привет!
8: Здравствуйте.
7: Еще у нас одна Алина в гостях с очень и очень сложной фамилией. Алин, сейчас поправь меня. Смокотнина.
8: Смокотнина.
7: Смокотнина. Ура! Мне удалось. Хе-хей! И Владимир Гуценко. Гученко, пардон. Вот здесь на вторая версия, я так понимаю, верна.
9: Да, абсолютно.
7: Методист и, кстати, тоже вожатый детского лагеря «Орленок». Ребята, рад вас видеть. Вот познакомились с вами буквально 5 минут назад. Тут как раз, я так понимаю, то, что все, закрылась первая смена, с чем я вас и поздравляю.
9: Спасибо.
8: Спасибо.
7: Молодцы, молодцы, здорово. Поэтому давайте начнем с как раз вопросов по самой детской программе, потому что мы говорим о программе отдыха. Детский лагерь отдыха – это не та история, когда дети просто сами себе предоставлены, а здесь нужно их быт, их досуг расписывать от минуты до минуты, чтобы ни минуты покоя не было. Все, как говорится, шло в дело, все развлекало. И поэтому обычно у всех смен есть какая-то концепция, какая-то идея. Ну, грубо говоря, вот у нас в этом году такая тематика, в этом году сякая, и, соответственно, вот у этой первой смены, которая только что закончилась, что там была за тематика?
9: У первой смены была тематика «Орландия, страна всегдашнего детства». Это про Питера Пэна и про страну, где все никогда не стареют, остаются детьми, шалят, озорничают и выдумывают всякие выдумки.
7: Вау! Хорошо. Ну, то есть такую тематику взяли перед собой. Будете рассказывать уже про вторую смену?
9: На самом деле у нас все тематики держатся в секрете и для детей, и для вожатых. Даже вожатые еще не знают ни вторую тематику смены, ни третью тематику смены. Но они достаточно кардинально отличаются от первой. То есть что-то похожее уже не будет, будет абсолютно другое.
7: Хорошо, вот разрабатывая все эти программы отдыха, потому что и тематики, вы какие задачи перед собой ставите в первую очередь? То есть, что это должно быть? Там безопасность, условно, чтобы дети никуда не успели разбежаться?
9: Ну, в первую очередь, конечно же, безопасность. У нас организована безопасность лагеря на высшем уровне, охрана, Алроса охрана работает, плюс педагогический состав тоже следит за тем, чтобы у детей было все хорошо, чтобы никто никуда не сбежал ни в коем случае. Но вообще, первое... Первостепенная задача при придумывании тематики, при постановке, при расписывании тематики – это именно педагогический смысл, который несется. Если на первой смене это было про воспитание ребенка, то есть то, что ребенком нужно быть, наслаждаться, это лучшее время в жизни, прям буквально, когда ребенок может быть ребенком, шалить, играть, наслаждаться этим, то на других тематиках там есть другие моменты, которые воспитывают какие-то определенные другие структуры.
7: Например?
9: Ну, что бы вам такого сказать? Ну, на третьей смене, допустим, все очень будет упираться в фантазию. Снова в фантазию, но уже больше такую необычную фантазию.
7: Необычную фантазию. Звучит весьма витиевато. Хорошо. То есть, наверное, здесь я попытаюсь тебе помочь. Имеется в виду креативность какая-то.
9: Да, будет много креативности, будут различные... мероприятия на то, чтобы развивать творческое мышление именно, и различные конкурсы, которые будут тоже для творчества направлены.
7: Ну, ты сразу про третью смену рассказал, а вот в этой смене что было нового, опять же таки, в отличие от предыдущего года, потому что здесь маленький контекст, вы в этом лагере уже бывали, то есть вы сами из Новосибирска, и это традиция как раз Орленка, когда педагогические университеты отправляют вожатых и методистов как раз вот сюда, в Орленок, и поработать, и придумать программу. Поэтому и вопрос именно о том, что появилось нового, в отличие от предыдущего года.
9: Ну, тематики из года в год меняются, они никогда не повторяются. На протяжении, ну, как минимум 5 лет точно она не повторяется, это ни одна тематика. Вот. В этом году много нововведений в плане мероприятий. Очень много новых мероприятий, которые никогда до этого не проводились в этом лагере, которые заимствованы, возможно, из каких-то лагерей Новосибирска, из самой копилки педагогического вуза, новые мероприятия, которые там разрабатываются. То есть оно введено, вот такие новые мероприятия, а так есть определенные обязательные мероприятия, которые проводятся из года в год, из смены в смену, традиционные, дети их ждут, дети их любят, дети в них участвуют.
7: Я опять же попрошу какой-нибудь пример.
9: Ну, допустим, из года в год у нас проводится традиционное мероприятие «Сафари», где вожатые убегают от детей, а дети их догоняют и всеми силами пытаются принести, довести...
7: Жертву?
9: Ну, не жертву, но там жертвы тоже случаются иногда. Довести до определенного места сбора. Это очень весело, дети очень... любят это мероприятие, всегда весело к нему готовиться, в азарте, все уже знают, где прячутся вожатые, где их можно найти, каким образом можно их уговорить, довести. Это если про старые мероприятия, если про новое, то, допустим, в этом году, еще до линейки открытия смены, было проведено такое мероприятие, которое называется тимбилдинг. В тематике смены это называлось посвящение в потерянные мальчишки и девчонки. То есть каждый отряд проходил задание веревочного курса и сплочался внутри своего отряда.
7: Окей. Хорошо, еще один из моментов – это сочетание, баланс, грубо говоря, чтобы не перегрузить ребят какими-то вот командными играми или, опять же таки, какими-то заданиями, связанными с, может быть, физподготовкой, или просто-напросто, чтобы ребенок чувствовал себя отдохнувшим. Вот как найти этот баланс, как вы ищете эту золотую середину?
9: Ну, у нас строятся мероприятия разной направленности. Есть как вот такие, где просто повеселиться, побегать, подогонять. Есть творческие, это различные визитки, творческие выступления. Ребята готовили сказки народов России различные. То есть у нас было отдельное мероприятие, вечерка посвящена тому, что каждый отряд готовил какое-то мероприятие, посвященное определенной народности нашей большой необъятной страны. Вот. Для спортсменов есть спортивные мероприятия, которые... Спартакиада та же самая. Плюс спортинструкторы проводят периодически свои дружинные мероприятия, на которых отряды участвуют, соревнуются, состязаются. А для тех, кто больше любит рукодельничать, у нас есть различные кружки, на которых они могут прикладное творчество свое реализовать. И у нас было несколько творческих конкурсов. Это конкурс кораблей из фантиков, где каждый отряд в течение смены собирал фантики от сладости, от запрещенки своей, и по итогу сделали большой такой корабль.
7: Какой такой запрещенки?
9: Ну, знаете, у нас фантики, допустим, запрещены в лагере.
7: Вот какая запрещенка.
9: Конечно, вы про какую подумали. Вот. Плюс у нас был тоже новый конкурс, конкурс «Стенгазет». Отряды соревновались в творческом подходе, в корреспонденции, собственно. Они прям собирали новости и оформляли большую отрядную «Стенгазету».
7: Отлично. Дальше, если продолжать эту тему, то как учитывать интересы детей разных возрастов? Потому что там же малыши есть относительно. Там, не забыл, какая нижневозрастная. Вот,
9: 7 лет.
7: 7 лет, соответственно, максимальный возраст это...
9: Ну, 14-14,5 где-то так.
7: Разница уже очень серьезная между детьми. Опять же, каждый год там они буквально там с ног на голову. И здесь вот как учитывать... что ну вот они все в одном лагере, одним нужно побегать, и одним, ну, почти малыши фактически, а другие уже такие подростки-подростки.
9: Ну, это
7: просто... Галина.
9: Это простраивается так, что мероприятия очень часто чередуются. Допустим, если сегодня у нас было творческое, где дети выступали на сцене, то завтра какое-нибудь соревновательное, где побегать. Затем кружки каждый день, где дети могут в целом реализоваться. Также спортивные кружки, творческие, танцевальные, то есть... Утром они могут реализовать свой потенциал. Ну и днем вечерние программы тоже чередуются друг за другом. Ну и плюс педагогический состав учитывает возрастные особенности. Мы готовимся 3 месяца, проходим школу подготовки вожатых. И старые, бывалые вожатые, и новые, новое пополнение вожатых проходят школу подготовки. И там проходят возрастные особенности. И уже во внутриотрядной работе проявляют какие-то, вот, которые необходимы потребности детям.
7: Окей. Какие мероприятия вызывали наибольший интерес у ребят? Вот из того, что вы сейчас назвали, они и за фантиками охотились, как выяснилось, и, видимо, за запрещенкой, то есть самой для лагеря детского и так далее и тому подобное.
9: Ну, наверное, что больше всего понравилось, то можно спросить у Алины.
7: Хорошо.
9: Ребенок.
7: А мы обязательно спросим, это у нас по плану.
9: Хорошо. Но, на мой взгляд, дети очень-очень хорошо восприняли как раз-таки... Ну, тимбилдинг, про который я уже сказал, потому что это что-то новое. Старички и дети, в смысле, которые, они ездят на протяжении 5 лет, уже все это испробовали, все знали, они такие, ничего себе, что-то новое. Было очень приятно наблюдать, как они включались в это. Ну и плюс различные мероприятия, тоже нововведения, которые в спартакиаде, какие-то творческие, тоже на ура приняты детьми.
7: Отлично, отлично. Алин, теперь тебе вопрос. Хотя, на самом деле, это вопрос вожатым, вы можете вдвоем ответить на него, действительно. Как обычно устроен день ребенка, вот именно с точки зрения вожатого? То есть, побудка утренняя, там, дальше.
8: Ну, конечно, утром мы просыпаемся. Обязательно мы идем на утреннюю планерку, чтобы убедиться, что все вожатые встали, проснулись, разбудили детей. И еще раз повторяем план на день, чтобы четко все у нас прошло. Вот. Потом идем дальше, поднимаем детей, отправляем их умываться, чистить зубы, выходим на зарядку. После зарядки мы завтракаем. Потом у нас идет оргсбор, где мы с детьми обсуждаем все важные моменты на день, договариваемся о том, что мы будем делать. После этого мы продолжаем убираться в корпусе. Есть различные расписания. Можем там, допустим, в душ пойти, если у нас это стоит в расписании. Потом у нас утреннее поднятие флага, 10:45. Очень хорошее мероприятие, оно очень многим нравится. Вот, потом после этого мероприятия, ну, в зависимости от дня, что какой день на смене сейчас конкретно идет, ну, допустим, потом у нас идут кружки, после кружков у нас немного свободного времени, допустим, на что-то можно подготовиться, отрядную деятельность организовать, потом у нас обед идет, после обеда ДЧТ, 2 часа тишины. Вот, тоже есть время у детей передохнуть, ну, прям поспать, отдохнуть малышам. Потом у нас полдник идет. После полдника также идет, допустим, подготовка к какому-нибудь мероприятию. Может быть, еще какое-то дружинное мероприятие есть в этот промежуток времени. Потом ужин, потом уже вечернее мероприятие в киноконцертном зале у нас в ККЗ. И после этого у нас тоже идет, ну, такие орг-моменты по... Анализу дня идет, с детьми разговариваем, раздаем второй ужин, тоже кушаем, потом время личной гигиены, дети умываются и все, укладываются спать, у нас отбой.
7: А сколько ему отбой?
8: Отбой в 10 часов. Ну, у средней старшей дружины в 10 часов, у младшей в 9:30.
7: Ну, чуть попозже. То есть я напомню про всякие такие вещи, связанные с комфортом, там же горячая вода, все это есть.
8: Да, конечно.
7: А интернета нет.
8: Ну, а он как будто бы и не нужен. У нас такой отдых выстроен таким образом, что телефоны дети сдают, и мы выдаем их 2 раза в день на ДЧТ и перед сном, чтобы дети могли позвонить родителям, с ними поговорить. Вот. А так в течение дня очень много мероприятий, где он в целом и не нужен детям, телефон. Как раз-таки очень хочется, чтобы дети приезжали в лагерь, чтобы они учились чему-то новому, играли, знакомились, развивались. А, ну, для телефонов будет время просто поговорить вот, с родителями, успокоить там, рассказать, что нового произошло, вот, чтобы прям, ну, действительно организовать для них полноценный, хороший такой отдых.
7: Отлично, отлично. Ну, это, наверное, еще один из приемов, который помогает вам как раз, ребят, объединить в команду, особенно тех, кто, может быть, замкнут, может, приехал из другого города и никого не знает в этом лагере. Кстати, по поводу вот этих вот вариантов, а как, собственно, детей сплотить? Вот, действительно, вот они приезжают, вообще друг друга, может быть, в глаза раньше никогда не видели. Или наоборот, может быть, вот там вот есть уже состоявшаяся компания, ребята, как-то к ним надо присоединить новичков. Здесь что помогает? Какие есть инструменты, которые помогают, ну, превратить вот ребят не просто в разрозненных подростков, а прям в команду-команду, настоящий отряд?
8: Ну, тут самое главное вот с самого начала смены работать, то есть задать хороший лад смене, то есть вожатым показать, какие вожатые на самом деле, то есть показать доброту, показать при этом и строгость, вот, дисциплину выстроить на отряде, и дальше уже в первый день мы проводим огоньки, и здесь можно спросить у детей, какие у них планы в целом на смену, чего они хотят, для чего приехали, вот, и потом уже, чтобы они все это озвучили, и мы потом начали двигаться, вот, но в первые дни у нас идут игры на знакомство, много мероприятий там, где мы, дети знакомятся с вожатыми поближе, вожатые с детьми, узнают друг друга, и внутриотрядная деятельность идет, то есть вожатые готовят для детей игры, там различные отрядные дела, то есть мы можем их делить на команды, например, и, ну, понимаем, что вот есть компания ребят, которые общаются близко, и мы их поделим в разные команды, чтобы они уже знакомились с другими, и тем самым они могут вот узнать, что у них, оказывается, в соседней комнате живет девочка, с которой они могут очень хорошо начать общаться. Вот. Потом во время подготовки к мероприятиям, особенно, наверное, к гостеванию, идет прям огромный процесс сплочения отряда. Гостевание – это когда мы украшаем корпус наш, и, ну, внутри обязательно, иногда еще снаружи. Вот. И если отряд действительно заинтересован в том, чтобы их уголок был красивым, то они очень сильно стараются, просто там мастерят все, что можно, суетятся все. И потом у нас еще есть мероприятие, как спартакиада. Здесь тоже идет огромный момент сплочения ребят, потому что есть ребята, которые участвуют в соревнованиях, ну, кто-то в одних, кто-то в других, а остальные ребята поддерживают. И здесь тоже нужно задать правильный темп для ребят, то есть вожатым тоже поддерживать, там, бегать, кричать вместе с ребятами, пробегать по стадиону, поддерживать, да, ты молодец, ты все сможешь, справишься. Вот, и это прям очень наглядный пример, как можно сплотить детей. Ну и до этого, конечно же, вот проводить внутриотрядные мероприятия, игры. Потом вот идут такие общелагерные, которые тоже очень сильно помогают для сплочения каждого коллектива. Вот, и потом просто главное поддерживать такую атмосферу в отряде. И если вдруг какие-то проблемы, то тоже с детьми быть на, так скажем, такой волне, чтобы они всегда могли тебе довериться. Вот.
7: Вау. Обычно тоже в начале смены все равно дети обращаются с какими-то переживаниями, с какими-то проблемами и так далее и тому подобное. Что это чаще всего? То есть с чем обращаться? О чем спрашивают? Что их волнует?
8: Ну, они могут спрашивать или говорить, что я хочу домой, вот, я скучаю по родителям. Это обычно говорят ребята, которые приехали первый раз. Вот, либо, ну, бывает такое, что, может быть, средний возраст может начать переживать из-за того, что в первый день с ними мало кто общается. Тут самое главное тоже всегда нужно разговаривать с детьми, вот. Подмечать любое изменение настроения, вот, подмечаешь, и все, обязательно нужно с ним поговорить лично и разъяснить ему о том, что это только первый день, ты приехал, еще у нас будет столько много мероприятий, ты не представляешь, там будет, ну, можно там закинуть ему пару идей, какие вот будут мероприятия, вот, заинтересовать ребенка, что будет у него, вот, и можно еще такой моментик сказать, что, ну, давай вот завтра еще посмотрим, ну, давай, ну, вот еще два дня, и вот еще денечек, а потом он уже настолько привыкает, что он уже и не хочет уезжать.
7: Затягиваете, да. Значит. Кстати, вот история с профориентацией, потому что даже у нас на Алмазном крае был сюжет о том, что приезжали в детский лагерь «Орленок» еще и гаишники наши замечательные, и сотрудники промышленной безопасности наши замечательные также, и так далее и тому подобное. Ну, в прошлом году тоже были специалисты, я вот единственное, что никак не могу вспомнить, кто же приезжал, но точно из алмазодобывающей промышленности были, по-моему.
8: Геологи.
7: геологи. Точно, вот геологи, которые рассказывали о своей профессии. Здесь как дети откликаются вот на эти лекции, а скорее даже какое-то вот знакомство с профессией, с вот этими вот экскурсиями в быт.
8: Ну, я честно скажу, я стояла на этой смене на средней дружине, и я не попала вот в движение, когда приехали с профориентацией. Mm-hmm. Вот, но как, ну, могу сказать насчет геологов прошлого года, что когда к нам приезжают такие гости и вот что-то проводят для детей, то вожатые в любом случае стараются как-то разнообразить это в плане, что вот мы идем, ходим по станциям, вот, пришли на одну станцию, нужно к другой идти, и, ну, не просто идем, а там с песнями, там какие-то игры, заводим их, чтобы вот им было интересно, вот, но в любом случае, я думаю, для детей это всегда интересно, что-то новое, потому что на протяжении всей смены, ну, вот, мероприятия они есть, вот они есть вожатые, которые закреплены за отрядами, вот твой отряд, а это просто вот приезжают гости, все равно это всегда интересно, но, наверное, здесь лучше спросить Алину.
7: Обязательно, я вижу то, что Алина скучает и ждет, когда же вопросы будут. Алина, подожди, пожалуйста, еще минутку, потому что важный, очень важный вопрос, вот тоже Владимир, Алина, вам как вожатым, как методистам и, в общем-то, ребятам, которые уже давно работают с детьми и с их родителями. И здесь возникает вопрос по поводу того, чего стоит родителям ждать реально после того, как их ребенок закончит смену 21 день, а чего ждать не стоит. Потому что, общаясь с вашими коллегами, я услышал о том, что у некоторых что у некоторых родителей есть какие-то сказочные, завышенные ожидания вот от того, что детский лагерь чуть ли не изменит их ребенка, как-то приедет другой совершенно человек. А на самом деле, правда, вот что реально может дать детский лагерь отдыха, что может дать вот ваши педагогические программы, а что лучше все-таки пускай делать сам родитель?
9: Ну, наверное, стоит начать с того, что 21-дневная смена – это смена, в которой можно заложить привычку. То есть за 21 день у ребенка может основаться привычка, то есть о здоровом питании, о режимных моментах каких-то. Но главное, что…
7: Бросить вредную привычку. Бросить. Это уже у взрослых. Это уже у взрослых.
9: Да, старшие отряды поймут о чем. Но главное, чтобы когда дети вернулись домой, этот режим поддерживался. То есть, если им вернуть запрещенку чипсы, лимонады, то, ну, как бы этот 21 день просто прошел на таком, на воздержании от чипсов, от лимонада и так далее. Вот, это что касательно здорового образа жизни, режимных моментов. А касательно самого ребенка, вожатые очень стараются реализовать каждого ребенка, потенциал каждого ребенка. Творческий, спортивный и так далее. То есть, если ребенок занимается спортом, это поддерживается. Если ребенок стесняется выступать на сцене, то вожатые стараются его реализовать или в творчестве в каком-то другом, и еще как-то. Но в любом случае у нас есть такая традиция, что весь отряд всегда выступает на сцене, и маломальски ребенок может начать бороться со страхом сцены. И у меня есть примеры, когда я был вожатым, даже несколько моих детей говорили, что они боялись сцены до лагеря, и когда вернулись, они уже такие спокойно выступали, и даже я знаю, что многие из них выступают ведущими в школе, на школьных линейках и так далее, они мне периодически отчитываются по этому поводу, записывают кругляшочки в ВКонтакте. То, что они вот ведущие, они теперь не боятся вести. В общем, такое самореализация у детей тоже происходит.
7: То есть вы помогаете все-таки чуть-чуть раскрыться, допустим, раскрепоститься в случае?
9: Да, именно так. То есть ребенок может приехать... Это не всегда не стопроцентный вариант, то есть, опять-таки, все дети разные, но вожатые очень стараются найти подход к каждому ребенку и реализовать каждого ребенка.
7: Вау. Хорошо. Если говорить о прям кардинальном перевоспитании, ну, на самом деле, мне кажется, что наивно, конечно, ожидать, что 21 день исправит ребенка. Но, тем не менее, часто ли у вас попадаются такие запросы от родителей, что «давай, исправляй мою жизнь».
9: Ну, да. Зачастую родители отправляют детей в лагерь, чтобы они отвыкли от телефонов, потому что нынешнее поколение вот в телефонах и все. И они прямо когда отправляют на заезде, говорят, ну, я хочу, чтобы он без телефона. Я ему даже телефон не выдала. То есть это тоже как вариант хороший. Дети немножечко отходят, они понимают, что происходит, что есть мир без телефона, что можно играть и не в компьютерные игры, а в обычные. Но все равно такой момент, то, что полностью отказаться от телефона ребенок все равно не сможет. То есть,
7: ну, как-то так. Хорошо, каким детям не стоит? Не стоит, опять-таки, отправляться в детский лагерь. По каким признакам можно понять то, что вот ребенка пока не стоит туда отправлять, и лучше пускай он как-то там разберется с какими-то своими проблемами или его родители. И потом уже добро пожаловать, и все веселье, и все будет здорово и круто. Есть какие-то противопоказания, на ваш взгляд?
9: Ну, слушайте, на самом деле противопоказаний нет. Если работать в тандеме, вожатый, ребенок и родитель, то к любому ребенку можно найти подход. Главное, что если у вожатого возникает проблема с ребенком, то есть ребенок не идет на контакт или все время плачет, хочет уехать домой, тут главное, чтобы родитель тоже поддерживал и вожатого, и ребенка, что ну давайте мы еще попробуем. То есть не сразу забирал его из лагеря. То есть вожатые в любом случае стараются работать со всеми детьми. Нет такого, что мы говорим, мы отказываемся работать с этим ребенком. Нет, мы работаем с каждым ребенком, пытаемся найти подход. Да, бывают случаи, когда ну, ребенку просто не понравилось, ребенок просто уезжает, но это очень редкий случай, в основном такого не случается.
7: Владимир, я, может быть, пропустил этот момент и все же хочу его уточнить. Родителю как-то стоит готовить ребенка к лагерю? Или все, ну, заявил? Все, ты поедешь в лагерь, собрал вещи.
9: Ну, базовые элементы самостоятельности, то есть заправление кровати, личная гигиена, вот это все желательно, чтобы родитель подготовил это ребенку. Просто дети многие даже банально не знают, как кровать заправить. Вот. Этому, конечно, всему учат в лагере, и родители многие благодарят вожатых, потому что ничего себе, у нас ребенок теперь заправляет кровать каждое утро, раньше такого не было. Вот. Ну, какие-то базовые такие элементы, и подготовить к ребенку к тому, что он будет без мамы, без папы, будет вожатый, конечно, рядом, но нужно все равно самостоятельность учиться. Вот только если такое.
7: Не знаю,
9: может быть, Алина Николаевна дополнит?
8: Ну, да, то есть поговорить с ребенком о том, что не в любом случае родители могут приезжать в гости там в определенное время, вот, звонить там 2 раза в день, то есть, ну, какая-то поддержка в любом случае будет, но поговорить о том, что пора взрослеть, пора узнавать что-то новое, учиться и, ну, постараться в любом случае отправить и... Ну, хотя бы попробовать, посмотреть, что из этого выйдет. Вот. И если что, да, обязательно держать связь с вожатым. Ну, всегда это можно, не возбраняется, если есть какие-то переживания. Поэтому лучше все равно попробовать.
7: Скажем так, на ваш взгляд, чего родителям точно не стоит делать, когда их ребенок в лагере?
8: Привозить запрещенные продукты. Потому что в лагере у нас сбалансированное питание. И есть продукты, которые разрешены, и их можно привозить. Вот. А есть продукты, ну вот там, слишком что-то соленое, ну вот чипсы те же самые, допустим. Просто ребенку действительно может стать плохо. Вот он их спрячет, съест, и ему потом не может заболеть живот. Вот. Мы, конечно, пойдем в медблок, будем узнавать, что это, почему это. Вот. И чтобы лишний раз ему не было там больно, какие-то переживания, чтобы и родители сами потом не переживали, почему ребеночек попал у них в медблок. Лучше оградить от этого от всего. Если уже отправили в детский оздоровительный лагерь, то тогда уже нужно и, ну, хотя бы как минимум воздержаться от вредных привычек, вредного питания.
7: То есть на полном серьезе родители везут чипсы,
9: пиццу, суши привозят.
8: Да.
7: Вау!
9: Это такое, очень интересно наблюдать за тем, как родители подкармливают детей, как будто нас в лагере не кормят. А у нас очень хорошая столовая, очень хорошая.
7: Круто.
9: Наверное, еще добавлю из того, что родителям не стоит делать, это забирать ребенка по первому же его звонку. То есть у детей адаптационный период – это от 3 до 5 дней. Вот 3-5 дней они готовятся, привыкают к тому, что они теперь в лагере, самостоятельные. И некоторые родители по первому же звонку, что ребенок им звонит, говорит: «Мам, забери меня», они приезжают и забирают, и не дают ребенку влиться в коллектив даже банально. То есть адаптационный период идет от 3 до 5, и тут желательно максимально стараться ребенка уговорить еще подождать, остаться...
7: То есть не идти на поводу у ребенка, так сказать, взять себя в руки. Хорошо. Алина Сереброва, ты, судя по всему, какой-то совершенно уникальный случай. Почему? Потому что, когда мы готовились к этой беседе, ты назвал какое-то удивительное, меня, по крайней мере, удивившее количество смен, которые ты в лагере «Орленок» отучилась, отдыхала, наверное, так скажем. Это сколько раз ты была в «Орленке»? Сколько смен?
10: 8 смен.
7: 8 смен. Как так? Мне кажется, это даже много, если честно.
10: Ну, это немного. Просто, когда я была маленькая, я приехала первый раз в Орленок, и мне очень сильно понравился этот лагерь, поэтому я приезжаю из года в год.
7: Вау, вау. Обычно какие смены тебе достаются? Первые, вторые, третьи? Во всех бываешь?
10: Ну, я ни разу не была на второй смене, у меня не совпадали дни, я уезжала в отпуск. А так я приезжаю всегда на первую смену, если получается, на третью.
7: Ты ветеран «Орленка», получается. Ничего себе. А в этот раз с каким чувством, с каким настроением ехала на смену?
10: Ехала, конечно, с хорошим настроением. Я ехала с настроем то, что наконец-то вернусь в свой любимый лагерь, к своим любимым вожатым. И с настроем то, что найти новых друзей. Я всегда приезжаю в лагерь с настроем, что я найду новых друзей, новые знакомства.
7: Отряды обычно как-то называются. Как назывался твой отряд?
10: Мой отряд назывался «Остров вечеринок».
7: Вау! И много было вечеринок?
10: Да, много.
7: Ну, отлично, очень рад, что это не как в той песне, никаких больше вечеринок. Что больше всего понравилось в этой смене?
10: Ой, вообще, мне все понравилось в этой смене, но, наверное, для меня самое запоминающееся был день ШПВ. Это ШПВ, это кружок такой, школа подготовки вожатых, когда дети могут прийти на кружок, пройти какую-то маленькую подготовку и в конце смены на один день выйти на отряд.
7: Выйти на отряд? Ты имеешь в виду прям вести отряд?
10: Да, как вожатый.
7: Ну, с помощью вожатых?
10: Ну, конечно, вожатые рядом всегда, но большую часть дети делают.
7: Удалось ли, кстати, в этом году найти новых друзей?
10: Конечно, удалось.
7: Откуда были ребята?
10: С моего отряда, с других отрядов.
7: А, географически они приехали из Мирного, может быть?
10: Из Мирного. Угу.
7: Чему новому тебе ты научился вот в этот раз? Ну, кроме ШПВ.
10: Я научилась слушать людей, выслушивать их.
7: А что тебе больше всего вот в детском лагере, скажем так, заходит, нравится? Вот от чего ты больше всего кайфуешь?
10: Я больше всего кайфую от, в принципе, нахождения в лагере. Мне очень нравится находиться в лагере, находиться вокруг людей. Иногда даже нравится находиться в центре внимания.
7: Сори за вопрос. Ну, сколько тебе сейчас?
10: 14.
7: 14. Соответственно, все, это твоя последняя смена.
10: Ну, я еще приеду в этом году на третью смену, и все.
7: Да ты фанатка просто. Молодец. Ну, к чему вопрос был? В этом возрасте обычно дети уже так, знаешь, начинают определяться примерно с будущим, с какой-то профессией. Вот судя по тому, что ты сказал даже про школу подготовки вожатых, у тебя есть какие-то наметки на будущее? Может быть, ты в эту как раз сторону думаешь? Или
10: я
7: что-то?
10: В будущем хочу стать педагогом.
7: Повлияли. Молодцы, молодцы. Хорошо. Ну, чувствуется, конечно же, такой педагогический уклон. Если у тебя есть какие-то советы для ребят, которые вот пойдут в третью смену, я так понимаю, потому что ну, на вторую-то уже поздновато, уже путевки все проданы, но вот на третью смену. Вот мы только что проговорили о советах для родителей, о том, что не стоит везти чипсы, пиццу, суши и все остальное в этом же духе, а вот именно твои советы как ребенка, который вот в этих лагерях уже, слава богу, татуировки там не делаете.
10: Ну, совет ехать, конечно, с хорошим настроем в лагерь, не с таким, что я не хочу, меня родители заставили, а ехать с тем, что ты сам хочешь в лагерь. С настроем, что хочешь найти новых друзей, найти новые знакомства, получить разные эмоции, хорошие. Иногда даже получаешь плохие эмоции, но они сразу забываются, потому что на смене проходит очень много разных мероприятий, с помощью которых ты получаешь множество хороших эмоций.
7: За эти годы какой сезон больше всего тебе запомнился?
10: Прошлый год, первая смена, 25-й год.
7: А чем он так запал тебе в душу?
10: Был прекрасный отряд с прекрасными вожатыми.
7: Эти вожатые есть в этой студии?
10: Да.
7: Хорошо, хорошо, окей. Давайте я, наверное, в завершении уже беседы напомню нашим слушателям еще раз очень важный момент о том, что первая смена уже, вот как мы сказали вначале, она закончилась. Вторая смена уже все, поезд уехал. Но на третью смену еще путевки, насколько я понимаю, есть. Я вот сейчас прям проверю еще разочек, посмотрю. А точно они есть? Есть, да. И, соответственно, третья смена начинается с 4 августа и по 28. Значит, если у вас ребенок как раз с 7 до 14 лет, или вы сам этот ребенок, то милости просим. Вот одно место уже Алина займет точно, очевидно. А дальше уже у вас есть возможность, если вдруг, если что, эти путевки приобрести. Если вдруг вы член профсоюза «Профалмаз», то у вас вообще есть возможность приобрести эти путевки с очень и очень значительной скидкой, что здорово. Как мы только что выяснили, вот извините, я начну с бытовых такой важный, но в моем детстве это было важно. Это питание. Питание есть, горячая вода есть, интернета нет, как и не было. Это теперь хорошо. Вот. По поводу всех остальных вещей. Ну, в плане комаров, я так понимаю, то, что комаров там как-то травят, надеюсь.
9: Конечно, комаров проводится дезинсекция комаров, то есть они их протравляют территорию, пока никого на территории лагеря нет, минимизируется количество комаров.
7: Минимизируется, но мы понимаем, очевидно, то, что их полностью не истребить. На то они и комары. Это хорошо. Вот, об этих бытовых вещах мы сказали. Ну, а самое главное, это, собственно, о содержании действительно вот этих программ. Большое спасибо, ребят, что вы рассказали нам, мне в том числе как раз. И я уверен, что это будет очень интересно родителям, которые сейчас рассматривают для себя эту возможность и узнают, насколько... здорово, насколько изменилась вот эта вот программа подготовки в детских лагерях, оздоровительных детских лагерях. Напомню, что мы сегодня говорили как раз о детском оздоровительном лагере «Орленок». Говорили об этой теме мы сегодня с нашими гостями, а именно вожатый с, повторюсь, очень-очень трудной фамилией. Алин, поправляй. Алина Смокотина. Смокотнина.
8: Смокотнина.
7: Смокотнина, окей. Владимира Гученко, методистом, вожатым в том числе по прозвищу Питер Пен.
9: Да, было.
7: И ветераном детского оздоровительного лагеря «Орленок» Алины Серебровой, воспитанницы, собственно говоря, и отдыхавшей в первую смену, и в третью, вот от как раз готовящейся. Алин, спасибо. Алины, спасибо. И Владимир, большое спасибо вам за эту беседу. На этом все. Счастливо. Оставайтесь с нами.
6: Гости дневного эфира. Алмазный край.
2: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Победители турслета «Вилюй» направят часть выигрыша на благотворительность. С 2026 года в Ленске каждое лето будут отключать горячую воду. В Ленском и Мердинском районах бушуют 5 лесных пожаров. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Мирный.
11: Магазин «Коптим, да едим» приглашает вас за копчеными мясными деликатесами. Также в ассортименте купаты, шашлыки и стейки из мраморной говядины. Обращаться по адресу Ленинградский проспект 7/4Г, заезд между МЧС и ПТВС. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Корпоративный университет «Алроса» объявляет наборы с числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмазосодержащих концентратов 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова 11, АБК Рудника Мир, кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы и москитные сетки. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88.
12: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
13: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
14: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
15: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
16: Водитель «БелАЗа» из Нерденско-Нюрбинского комбината Максим Бочков во второй раз стал лучшим по профессии «Алроса». Он победил в 2022 году и подтвердил мастерство на юбилейном чемпионате. «Алроса» гордится стабильностью и профессионализмом своих сотрудников.
15: А вы знали?
17: «Алмазный край».
18: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске: победители турслета «Вилюй» направят часть выигрыша на благотворительность. С 2026 года в Ленске каждое лето будут отключать горячую воду. В Ленском и Мирнинском районах бушуют 5 лесных пожаров. Теперь подробно. Победители турслета «Вилюй», который прошел в Мирнинском районе, направят часть выигрыша на благотворительность. Авиаторы решили финансово помочь бойцам специальной военной операции. Напомним, самая спортивная и сплоченная команда турслета получила приз – 200 тысяч рублей. О благих намерениях участники рассказали в интервью на радио «Алмазный край». Продолжит Евгения Фрышкина, начальник группы охраны труда авиакомпании «Алроса».
3: Мы просто пока определяемся, в части каких там фондов или каким образом это можно сделать.
2: Организаторы слета и болельщики уже назвали победу авиаторов одной из самых ярких страниц в истории «Вилюя». Команда обещает не останавливаться на достигнутом. Далее. Пора установить бойлер. С 26 года в Ленске каждое лето будут отключать горячую воду. Коммунальщики решили делать перерыв, чтобы проводить профилактический плановый ремонт, менять трубы и налаживать оборудование. Этим летом двухнедельный этап отключения воды уже прошел. Услугу должны вернуть ленчанам 10 июля. И еще одна новость. 3 лесных пожара обнаружили в Ленском районе. 2 уже взяли под контроль. Об этом сообщила местная единая дежурно-диспетчерская служба. Всего огнем затронуто 2,5 гектара. Тушат его 51 человек. Ближайшие поселки Пеледу и Крестовские в 9 километрах. Им ничего не угрожает. В Мирнинском районе также продолжают бороться с возгораниями в окрестностях Айхала и Маркоки. Всего в Якутии бушует 57 лесных пожаров на площади более 26 тысяч гектаров. С 10 июля в республике введен региональный режим чрезвычайной ситуации. Жителям рекомендуют реже выезжать в лес, не разводить костры и не сжигать мусор. За нарушение режима ЧС оштрафуют или привлекут к уголовной ответственности. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: Красный край.
1: Я прыгну в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и я расскажу, как приятно с пользой провести эти выходные. В субботу 11 июля в Айхале состоится долгожданный легкоатлетический кросс 65 алмазных лет, посвященный юбилею поселка. Участие принимают мужчины и женщины от 18 и старше. Место сбора – улица Промышленная, 30. Старт в час дня. А еще хотим напомнить, в связи с забегом в Айхале временно ограничат движение автомобилей. С 12 до 14 движение закроют на участке от перекрестка улиц Алмазной и Промышленной до въезда на улицу Соборная площадь. С часу до часа 40 проехать нельзя будет по маршруту перекресток улицы Юбилейной, улицы Промышленной, Корнилова, Советская Промышленная. Водителей просят заранее выбирать объездные пути и учитывать временные ограничения. Продолжаем. В Ленском историко-краеведческом музее открылась выставка всероссийского фотопроекта «Семья героя». Каждая фотография – это рассказ без слов. Вас ждут по адресу Ленина, 52. А вот музей «Алмаза» в Мирном будет закрыт до следующей пятницы в связи с техническими работами по экспозиции. Поэтому за досугом вы можете отправиться на Алмазную долину. Там вас ждут новые, современные и очень уютные беседки-домики. Приезжайте отметить день рождения, провести время с семьей и друзьями, пожарить шашлыки, прокатиться на летнем тюбинге и велосипедах. Для детей работает игровая зона развлечений «Мадагаскар». Режим работы «Алмазной долины» следующий. Среда, пятница с 10 утра до 5:30 вечера. Суббота, воскресенье с 10 утра до 7:30. Понедельник и вторник – выходной. У меня на этом все. Отличных выходных.
3: Алмазный край.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 20 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: судьбой нарисован.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС-77-ООН и КЮСЕ-ТОМ-БИРНИ МЕДАХ СВИДЕТЕЛЬСТВЕТИН. СИБЯ С информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР. ГЕЛЕГАР НАДЗОР Федеральная служба ТА. И КЛИНЧА СУБЕБИР СЛ. ТОВСУНЮ СУБЕКИ СУНЮГАР БИЛЕГАР ПИТ.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: А я тебе душу, душу, душу, чтобы женой была, а я мужу. Даже в жару или в зимнюю стужу, только скажи, что тебе это нужно. Ведь я тебе душу, душу, душу.

больше не плачет. Любовь победила, вот что это значит. Она ему душу, душу, душу, чтобы женой была, а он мужем. Даже в жару или зимнюю стужу, просто скажите, что вам это

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Машинист экскаватора Айхальского комбината Батон Айданов победил в региональном этапе конкурса «Лучший по профессии» и представит Якутию на федеральном уровне в сентябре. Конкурс экскаваторщиков пройдет в Новочебоксарске. «Алроса» растит кадры, которые достойно представляют республику на всю страну.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край». Радио без границ.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: Звук поставим.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тунтуном ЛФС Тунсельте ООН и Кюсе Тун Бирный Медах свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР Игрегор Надзор Федеральной службы ТАР. И Кринча Субебир Сыл Тосуню Субекис Унигар Бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

давно так. Мы не виделись 100 лет, закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что нас дожидают.

0: алмазной столице полночь.
1: Когда ты все забудешь, тебе точно станет легче. Любовь-то

0: любишь, дай мне только повод, повод, повод, повод. Я секси, and they know it.
1: Eyes on my back, I'm still not.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

«Алмазный край». Радио без границ.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации тантуном LFS 77 80 271 свидетельствует. Себя с информационной технологией дар. Он на массовой коммуникации регистрирован надзор Федеральной службы и клиентов себе бил. Сол то в сумме себе кисню гарбилля.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

взлететь выше звезд и касаться их голыми пятками. Но все лучшее, что было в нас, глубоко где-то в памяти спрятано. Ты стираешь подошвы гроз, а улицы сонного города. Да я лучше тебя, я не гордая. Я могу написать о том, что бежала к тебе без памяти и просила твоей любви, как нищий, стоящий на паперти. И я снова слагаю стихи, и я снова печалюсь зря. Но я просто любила тебя, хотя...

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

Нахал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: В Мирном 4 часа.
2: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
3: Алмазный край, радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсельте, ООН и Кюсе Тунбир номер свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, ЛАР, Регернадзор, Федеральная служба, ИКТНЧ, СУБИБИР, СЛ, ТОПСУНЮ, СУБИКИСУНЮ, ГРБИ, ГРБИ.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, но это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг, там душе спокойно и не болит, оно кричит и плачет там изнутри.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: Come on. All right. I listen to this.

0: «Алмазный край», объединяя города.
1: Иду, бреду по городу, в бреду, мысли о тебе на концерте в первом ряду. Надену наушники и песню включу, что-нибудь о грустном, а сам пока помолчу. Вместо ты

Красный светофор, стою, опустивший голову. Экран телефона с дорогой обзором поровну. Рядом еще люди, им очевидно все равно, как мои дети.

пройти этот путь, я включу песню типичную с чартов, полулиричную, чтобы взгрустнуть, что ты теперь чья-то. Вместо тысяч...

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Мирненско-Нюрбинский комбинат взял 3 из 6 главных наград чемпионата «Лучший по профессии Алроса 2026 и 8 призовых мест. Дебютант Николай Иванов с 21-летним стажем победил среди машинистов насосных установок. «Алроса» гордится профессионалами, чей опыт и мастерство ведут компанию вперед.
0: А вы знали?

Южный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Овны, вас ждут позитивные моменты в отношениях с родственниками, укрепление связи и получение поддержки. Вы можете ощутить сильную потребность в эмоциональной близости со стороны любимого человека. Тельцы. Для тельцов неделя станет благоприятным временем для обучения, общения и расширения кругозора. Вам захочется делиться своими мыслями, идеями и опытом. Вероятны встречи с новыми людьми, курсы или семинары. Близнецы. Ваше внимание сместится на материальную сферу и личные ресурсы. У кого-то усилится желание создать финансовую подушку безопасности. Инвестируйте в себя, в свое развитие и благополучие. Раки. Неделя принесет ощущение энергии, уверенности и возможности для роста. Вы будете находиться в центре внимания и можете проявить себя во всей красе. У вас будет повышенная потребность в общении, встречах с друзьями и близкими. Львы. Вы можете почувствовать себя более замкнутыми. Появится желание отстраниться от суеты и погрузиться в себя. Важно прислушиваться к своим потребностям и давать себе время на отдых и восстановление. Девы. У дев фокус внимания сместится на социальную жизнь. Это время, когда вы чувствуете потребность в общении и реализации своих планов. Некоторые в этом месяце начнут тайный роман или отношения, которые не станут афишировать. Весы. Вы можете почувствовать желание быть замеченными. Вы можете часто оказываться в центре внимания. Отличный период для участия в общественных мероприятиях. Скорпионы. Благоприятный период для путешествий, связанных с изучением новых культур. Вы можете ощутить сильное желание расширить свой кругозор и узнать что-то новое. Стрельцы. У вас могут возникнуть неожиданные расходы, связанные с ремонтом, медицинскими услугами или с чем-то другим. Возможно, получение наследства или решение вопросов с имуществом. Козероги. На вашем пути появятся люди, которые окажут значительное влияние на вашу жизнь. Это будет месяц укрепления связи с партнером, углубления взаимопонимания и совместного роста. Водолеи. Водолеи будут более осознанно относиться к своему здоровью и уделять больше внимания профилактике заболеваний. Это благоприятное время для внедрения новых здоровых привычек, таких как правильное питание, регулярные физупражнения, медитация или йога. И, наконец, рыбы. Неделя будет побуждать рыб к самовыражению и творчеству. Вы можете принять участие в каких-то мероприятиях, выставках или концертах. Кто-то откроет для себя новое хобби, которое принесет вам радость и удовлетворение. Появится старая любовь. Семейным людям месяц принесет больше романтики, страсти и веселья.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Водитель БелАЗа из Нердинско-Нюрбинского комбината Максим Бочков во второй раз стал лучшим по профессии в «Алроса». Он победил в 2022 году и подтвердил мастерство на юбилейном чемпионате. «Алроса» гордится стабильностью и профессионализмом своих сотрудников.
0: А вы знали?
2: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: В Мирном 8 часов.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая итинерация средств регистрации Тантуном LFS 17 ООН и QS 1 мирными для свидетельств один. Себя с информационной технологией дар. Он на массовой коммуникации регистрирован надзор Федеральной службы и кинчи себе бирсел то сумею себе кисунюгар бирагапить.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: У твоей мозги.

0: Undead strong. Through this weird and wonderful landscape, I waited patiently with simple happy songs.
1: А ви знали? Факты о работе Алроса.
2: В природном парке «Живые алмазы Якутии» пополнение. У Яка-Юленьки родился белоснежный теленок. Алроса бережно сохраняет уникальную природу Якутии, заботясь о природном парке.
1: А вы знали?
3: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: В Мирном 9 часов.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.